безудержности чувству, прописаны давно мои мечты, но прописаться сам не тороплюсь. Меня влекут красивые цветы на неоткрытых мною островах, висящие над пропастью мосты и нервное дрожание в руках.

0: Радио Рокс.
1: В этот поздний зимний вечер постучит ко мне печаль и не спросит разрешения, разольет вино в хрусталь. Просидим с ней до рассвета, обо всем поговорим и затянем песню эту. Будем живы, победим.

обычный маршрут. Тонны огней и наружной рекламы. На телефоне остатки минут. Нужно набрать маме, чтобы стандартно спросить, как дела. Пообещать послезавтра заехать. Тысячу лет я в кино не была. Скажет вдруг мама,

двигаемся пешком. Недалеко два коротких квартала. Вижу ей очень сейчас хорошо. Даже моложе стал. Вроде пустяк, два билета в кино. А светлых чувств нереальная гамма. Должен был я

что идет от сердца, до сердца и доходит.

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Горький миг последней встречи, я тебе ведь не перечил.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы.

растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки

все больше будет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний.

захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько не зови.

повешен на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви. И душам их дано бродить

прошлой жизни не симпатичны. Но как сжигают их все сейчас 120.

0: Радио Рокс на своей волне.
1: Давай на привале минутном не думать о ветре попутном.

забудем о ветре попутном. Да здравствует ветер, который

Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом

необитаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть

0: Белгидромет обещает сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве до 22 тепла, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Дождь только в Витебске.
1: Доброе утро.

0: песни, что душа выбирает.
1: Прилетай, скорее прилетай. С одиночеством никак я не сдружусь. Мне в пустой квартире этой нужно край. Слышать голос твой, а я не научусь.

0: скучаешь тоже, и это настроение мне простишь. Прилетай, скорее прилетай, прилетай.
1: Радио «Рокс».

0: и расстаться не смогла на рассвете.
1: Радио Рокс.
2: О прежней любовь говорят, с годами не ржавеет. Лишь только поднеси уголек и запылает вновь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь.

все начнем сначала. Белыми от снега зимой все деревья стали, но горит калина в саду,

0: ты меня прости.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

Белгидромет обещает сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве до 22 тепла, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Дождь только в Витебске.

дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат.

снова осень, как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду,

Иногда шаги случайные звучат, или в шумном баре, или на бульваре, в жаркий летний день, а может, в зимний снегопад, под стук колес.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом. Погода на радио Рокс.
3: Белгидромет обещает сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве до 22 тепла, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Дождь только в Витебске.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Белгидромет обещает сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве до 22, тепла в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Дождь только в Витебске.

Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков. Радио Рокс.

Белгидромет обещает сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве до 22 тепла, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Дождь только в Витебске.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели.
1: Завидуйте молча, друзья. Вот такие бодрые мы в понедельник на календаре 25 мая.
2: Здорово отдохнули и с удовольствием приступаем к своим служебным обязанностям. И, честно говоря, вот лично я сегодня вытащила счастливый билетик. Как-то зеленый коридор мне опять благоволил добраться на работу без всяческих проблем.
1: Уже везет, уже хорошо.
2: А сегодня именно такой день обозначен в календаре. День счастливого билетика. Друзья, лично я желаю вам, чтобы вы в своей жизни вытащили тот самый счастливый билетик, и чтобы по всему маршруту вашему жизненному вам всегда везло.
1: Ну и, конечно, не могу обойти стороной следующий праздник. Всемирный день футбола отмечают именно 25 мая. Известно, что футбол самая массовая и популярная игра в мире. На секундочку, сейчас не менее 120 миллионов человек играют в футбол профессионально. Представляешь, а сколько по всему миру болеют. В общем, сегодняшний день предлагаю отмечать так. Соберите свою небольшую футбольную команду, может быть, своего коллектива. Или же с дворовыми пацанами зарубитесь в футбол. В общем, любое проведение времени с мячом сегодня приветствуется.
2: А еще я передаю привет многодетным семьям. Возможно, у вас столько деток, что можно свою личную футбольную команду вывести на стадион, поиграть и всем на зависть вот так показать, какие вы дружные, классные и спортивные.
1: Это очень
2: кстати,
1: хорошо.
2: Какой футбол без полотенца, скажи?
1: Конечно.
2: День полотенца. Я никогда не знала, что такой день вообще в календаре существует. А оказывается, появился этот праздник благодаря книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». По мнению писателя, для автостопщика полотенце, ну, просто обязательная вещь, без которого невозможно ни путешествия, даже ни какой отдых, никакая физкультура, даже межгалактические вот эти передвижения, потому что им можно и укрыться от холода, и защититься от ядовитых испарений. И этому предмету обихода посвящена целая глава. Поэтому календарь тоже, так сказать, подвинул свои праздники и вместил день полотенца в сегодняшний день. С удовольствием отмечаем и его.
1: Также сегодня отмечается день филолога. Вообще понятие филолог обширное. К этой категории с полным правом можно относить и литературоведов, и критиков, там, учителя тоже относятся, переводчики, лингвисты и даже библиотекари. В общем, язык — это понятие развивающееся, растяжимое. Спасибо вам, всем причастным, за ваш труд, за вашу работу. В общем, филологи сегодня гуляют.
2: А еще сегодня гуляют те люди, которые понимают в картах Таро. Друзья, сегодня Всемирный день Таро. Это профессиональный праздник тех, кто работает с данной вот такой магнитической системой. Это эзотерики, практики, консультанты. Сейчас, кстати, многие прибегают к
1: помощи тарологов.
2: Да. И, кстати говоря, даже психологи советуют. Может быть, иногда это и нервы успокоит. В общем, друзья, знаете, вот чем бы мы ни тешились, самое главное, чтобы нам спокойно было на душе. Если это успокаивает, вот раскладка этих карт, пожалуйста, почему нет? Я не против.
1: Также, если в историю заглянуть сегодня, есть событие, которое может отозваться в ваших сердцах, потому что мультфильм «Ежик в тумане» смотрел каждый, в детстве любил каждый. Ну и, конечно, он был признан лучшим мультиком всех времен и народов, и случилось это 25 мая 2003 года.
2: А вот я тебе, Андрей, скажу, что в детстве как-то это мультик этот смотрелся все-таки немножечко по-другому. Я его поняла, этот мультфильм, только будучи уже взрослым человеком, честно говоря. Вот. Ну а еще, друзья, в этот день, 25 мая, но в 5493 году, в 5000-е... Как правильно сказать эти цифры? Я вообще не понимаю. В общем, до нашей эры...
1: Давным-давно
2: считалось, что условная дата, вот именно эта дата, 5493 год, 25 мая, считается условной датой сотворения мира. Начало летоисчисления Александрийской хронологии. Поэтому, друзья, сегодня как бы понедельник, начало недели, еще и с чистого листа начнем.
1: Хороший задел. Ну, а чтобы с чистого листа начинать без помарок, нужно узнать, что обходить стороной, а к чему стремиться. Об этом нам скоро расскажут звезды.
2: Да, друзья, встречаемся с вами уже в астропрогнозе. Ну, а ближайшие 4 часа обещаем оставаться с вами. Мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович.
1: И Наташа Ладыгина.
2: Доброго утра всем.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды рекомендуют сегодня не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений.
0: Гороскоп.
1: Овны, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу.
2: А у тельцов неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций, потому что они могут зашкаливать.
1: Спасибо, что предупредил, дорогие близнецы. Неделя обид и резких решений. Да, ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению.
2: Раки, на этой неделе вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе и финансовые, но вы совсем справитесь.
1: Здорово, львы! Это неделя большого прорыва и преодоления существенной преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной.
2: Девы, это время отдыха. В это время произойдут самые яркие и захватывающие идеи, поэтому следите за своим здоровьем, потому что выгорание подобралось к вам очень близко.
1: Весы, это неделя конфликтов, да, и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Ну, тоже неплохо. Не бойтесь выходить из зоны камня.
2: А у скорпионов неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Поэтому опирайтесь на других людей, доверяйте им, а еще позвольте себе быть слабым.
1: Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи и наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами.
2: Козероги, у вас наступило время, когда есть много сил, но кругом неразбериха, и непонятно, к чему можно эти силы приложить. В общем, ищите надежных партнеров с рациональным подходом.
1: Водолеи, это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить, и вы станете менее свободными.
2: И, наконец, рыбы. У вас, возможно, мелкие неурядицы и потеря сил на пустяковые, но необходимые дела. В общем, старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас будет только удручать.
1: Да, друзья, ну и пусть это день принесет радость, счастье, успех, без исключения всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это лужицы.

Годы — это камушки, деньги — как вода. Я стою на краешке, горе — не беда. Это только с возрастом слышно.

0: на подъеме.
1: Наташа, вот нашел новость про дорожные инновации, которые совсем скоро будут внедряться в нашей стране.
2: Ну, поделись с нами.
1: Ни для кого не секрет, что в Беларуси лоси – это одни из самых опасных животных для водителя автомобиля.
2: Но
1: если лось
2: правда,
1: выходит
2: да.
1: на дорогу,
2: все,
1: что редко заканчивается чем-то хорошим. В общем, изначально ставились вот эти заграждения от животных, да, вдоль трасс. Но слабое место в том, что заграждение где-то же заканчивается, и животное все равно может выйти на дорогу. Потом использовали датчики специальные, которые замечают приближение животного и зажигают сигнальные знаки, предупреждая водителя. Но это тоже до конца неэффективно. А с 2026 года, уже к осени, да, начнут применять новую канадскую технологию, называется скотопрогона технология.
2: Так.
1: В общем, в дорогу встроят железную решетку, машины и велосипеды едут по ней, как по асфальту. Все нормально. А вот копыта лося попадает в эти щели, и это доставляет зверю сильный дискомфорт, и он вообще, в принципе, теряет желание двигаться дальше, к дороге. И планируется устанавливать такие конструкции в трех местах на трассе М6 и понаблюдать за результатом. Если результаты покажут эффективность этой технологии, то она будет внедряться повсеместно.
2: Слушай, как интересно, неожиданно, между прочим.
1: Ну да, то есть рассчитано на то, что отбить само желание зверя идти на дорогу. Хорошая задумка. Посмотрим, как она сработает, и будем надеяться, что это уменьшит аварийность на дорогах.
2: Спасибо тебе, Андрей, за такую информацию, ну а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Рокс. Будет интересно.
0: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Водители с этого дня должны ездить с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. У школьников начинаются летние каникулы, дети больше времени будут проводить на улице, кататься на велосипедах, на средствах персональной мобильности. Повышается риск ДТП. Свет фар должен сделать машину заметнее. Белорусско-татарской кухней планируют угощать в кафе, которое построят возле гигантской скульптуры зубра у трассы М1 на границе Брестской и Минской областей в рамках сотрудничества между Брестской областью и Татарстаном. Зубр популярен, возле него останавливаются фотографироваться, есть запросы, чтобы там было место попить кофе и перекусить. В кафе будет и белорусская кухня. Сам зубр тоже изменится и станет более эффектным. Специалисты колдуют над тем, чтобы из ноздрей он выпускал пар.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве до 22 тепла, в Бресте до 25, в Гомеле и Гродно до 23. Дождь только в Витебске.

0: на подъеме. Рокс.
1: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Валентином Серовым в усадьбе Абрамцева, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня интересные факты об этой картине.
0: Все про все.
2: Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Савы Мамонтова. Позже ее также писал и Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских Снегурочки и также у врубелевской Египтянки.
1: Когда картину впервые выставили в 1889 году, широкая публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности, а в каталоге работа значилась просто как портрет В. М. Название «Девочка с персиками» появилось позже.
2: Ну а совсем скоро узнаем, сколько лет было художнику и главной героине на момент написания картины, и расскажем, сохранилась ли комната, запечатленная на картине.
1: Не переключайтесь, в следующем часе обязательно продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор. Государственное учреждение. Культурно-просветительный центр. Управление делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты говорит, что загруженность минских дорог на данный момент оценивается в 4 балла.
2: Придется притормозить на улице Маяковского от Луговой до Аранской, так же, как и на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
1: Уже появляются небольшие трудности на улице Кунцевщина, улице Лобанка от Кунцевщины 32 до улицы Мазурова.
2: Будьте осторожны на Ульяновской, Первомайской от Бядули до улицы Ленина и Козлова.
1: И небольшой затор образовался на Калиновского, Кидышка от улицы Большая Слепня до Филимонова.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро. Доброе.

0: Чи ні?
1: Реклама. Скидки до 40% на садовую технику на 21 век Бай до 7 июня. Бензиновая газонокосилка Гарвил всего за 679 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Сегодня у нас есть в календаре такой праздник под названием «День счастливого билета», да?
2: Что ты предлагаешь? Спросить наших слушателей, например, какой счастливый билетик в жизни вы вытянули?
1: Я ничего не предлагаю, я просто думаю, что моим счастливым билетом в жизни было то, что я решил закончить музыкальную карьеру свою, хоть и музыкальный колледж много лет жизни отнимал у меня, и найти себя в каком-то другом деле. Наверное, было верным решением так поступить. Вот я до сих пор искренне так считаю. Но у каждого свой счастливый билет. Лет в жизни. У кого-то муж хороший, и жена этот билетик холит и лелеет, вытянув. А кто-то просто вот имеет хороших родителей, которые
2: вот сами по себе счастливый билет. Вот ты мне сейчас сорвал с языка. Я говорю, я даже не помню, когда я вытянула этот счастливый билетик. Действительно, мне... Вот я про родителей хотела сказать, что такие замечательные люди достались.
1: Ну, а вообще в жизни есть люди фартовые. Вот за что не возьмутся, везде им везет. В общем, хотим узнать, насколько вы везучи и какой счастливый билет в жизни вы вытянули.
2: Кстати говоря, сейчас эта тема актуальна для тех детей, которые заканчивают школу и поступают куда-то. Вот
1: пытаются самоопределиться в этой жизни.
2: Получится, не получится. Такое нервное время. Вот я лично хочу пожелать всем, чтобы все в жизни вытянули тот самый счастливый билетик, о котором так мечтают.
1: Ну, знаешь, один мой хороший знакомый говорит, что когда закрываются одни двери, открываются сразу другие.
2: Правда.
1: Поэтому все в этой жизни логично, все в этой жизни не просто так.
2: Да, друзья, наш Вайбер уже находится в режиме ожидания ваших поступков. Послание 699-102-1 с кодом 33. Пишите туда.
1: Наша страница ВКонтакте тоже ждет ваших сообщений. Радио Рокс М.
2: Ну и звоните 8017-363-1013. Ждем вас с рассказами, какой счастливый билетик вы вытянули именно в своей жизни.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся накануне по инициативе французской стороны. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности. С сегодняшнего дня в Беларуси ближний свет фар станет обязательным даже днем. До 5 июня в стране проходит ежегодная акция ГАИ «Внимание, дети», приуроченная к окончанию учебного года и началу летних каникул. Также милиция и ГАИ увеличат присутствие у школ, пешеходных переходов и в местах массового отдыха детей. Особый контроль будет организован за загородными лагерями и другими локациями, где летом традиционно бывает много школьников. За нарушение предупреждений или штраф до 2 базовых. В Минске заработали новые светофоры с текстом. ГАИ организовала пилотную зону на улице Туровского вблизи Первого национального торгового дома. Пешеходные светофоры на этом участке квадратные с анимированными изображениями человека. На них есть текст. В этом же месте будут тестировать кнопки табло вызова разрешающего сигнала для пешеходов, светильники для подсветки переходов. Во Франции на аукционе продали фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни. 14 металлических ступеней ушли с молотка за 450 тысяч евро. Этот элемент когда-то соединял второй и третий этажи башни. Лестницу демонтировали еще в 1980-х во время реконструкции и разделили на несколько частей, которые позже разошлись по музеям и частным коллекциям. Изначально лот оценивали 120-150 тысяч евро, но итоговая цена оказалась почти в 3 раза выше.
1: Новости компаний.
0: Финальные скидки весны в магазинах на сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты, товары для полива. За выгодными покупками в насенне. Сайт mssoo.by. Телефон 029-607-1324.
1: Погода.
0: С начала этой недели атмосферные фронты будут стремительно менять друг друга. Погода станет нестабильной с понижением температуры, дождями, грозами и порывистым ветром. Сегодня же в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 8:07, точное столичное. Друзья, это утреннее шоу на подъеме, а в студии по-прежнему веселый ведущий Андрей Асимович.
2: И Наташа Ладыгина.
1: И сегодня говорим о чудесах, которые случаются прямо вот в начале недели, шумной недели. О тех моментах, когда жизнь вдруг подмигивает, протягивает нам счастливый билетик. Кто-то, знаете, ошибся смс-кой, познакомился со своей будущей второй половинкой. Кто-то купил старый дом и нашел там клад. А какой счастливый билетик вытащили вы, друзья, спрашиваем вас сегодня.
2: Ну и собираем самые интересные ваши рассказы. И пишет нам Елена. Первая успела прям. Ну-ка. Мои родители, хоть и не богатые, но безумно любящие. Это мой счастливый билет. Я вот всю жизнь живу с ощущением надежного тыла. А еще школу в 90-х закончила. И мне попался тогда учитель физики, который научил мыслить, а не зубрить. Это второй счастливый билет на всю жизнь.
1: Слушай,
2: прекрасно.
1: Ну вот сразу все бросились писать о своих родных. Мой счастливый билетик, пишет Наталья, была моя бабушка и дедушка. Они мне были и родители, и когда я выросла, уехала жить в Минск, бабушка и дедушка были всегда рядом, помогали. Они для меня и моих детей были всем. Очень жаль, сейчас их не хватает. Наташенька, ну сколько любви дали, это же какая, вот это большое счастье, когда такие любящие и родители, и бабушки с дедушками.
2: А иногда бывает, знаешь, такая история, что вроде какое-то нехорошее событие произошло, но в конечном итоге оно ведет к хорошему. Это тоже счастливый билет. Как Олег нам написал, я попал под сокращение на заводе, меня заставили практически уйти в IT. Сейчас зарабатываю гораздо больше, чем мог бы зарабатывать на заводе, и получается, тот несчастливый билет, который я вытянул тогда, оказался уже сейчас счастливым.
1: Так уйти или войти?
2: Уйти в IT. Это на среду.
1: Так, Сережа написал, что мой счастливый билетик — это моя жена и две доченьки. Классно. Маргарита написала, что ее счастливый билет — это когда год с чем-то назад смогла сходить в Минске на концерт моего любимого Александра Панайотова. И надеюсь вытянуть его еще раз и сходить еще 10 октября на его концерт.
2: Много ли для счастья надо?
1: Вот слушай,
2: так спрошу.
1: У каждого свое счастье, Маргарит. Ну, желаем вам, во всяком случае, накопить на тот самый билет, который можно купить.
2: Да. И знаете, сегодня в эфире мы будем такими счастливыми контролерами, поэтому, друзья, предъявляем ваши счастливые билетики, у всех проверим, всех посмотрим. Вайбер 699-1021 с кодом 33.
1: На страничку ВКонтакте можно будет прислать свою историю Радио Рокс М.
2: Ну и звоните, счет, конечно, да, по городскому 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Лишь пару слов скажу я вам, друзья. Через 6 минут приходите и будете обмануты нами, потому что в прошлый раз мы проиграли 5-0. Знаете, это как обидно. На выходных пальцем на нас все показывали.
2: Это потому что ты так свои мысли выдаешь в эфир. Будете обмануты. Приходите, встретим как дорогих гостей, наши дорогие.
1: И, конечно же, ты хитрее,
2: предложим
1: я
2: вам
1: понял.
2: Три новости отведать. Одна из них не настоящая, противная и невкусная. Ее-то вам и надо будет распознать. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: А дороги столицы на данный момент немножечко подзагружены. 5 баллов, движение
2: плотное. Вот это я понимаю деликатность. На Московской, на проспекте Независимости от переулка Фабрициуса до Свердлова 24 минуты простоя.
1: 9 минут потеряете на Максима Горецкого, Алибегова от Чаилытка до проспекта газеты «Звезда».
2: Минуткой дольше простоите на Пономаренко от улицы Бельского до Жукова.
1: И скорость потока всего лишь 15 км в час на Кабушкина от Убаревича до Партизанского проспекта.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю. 8-0-17-3-6-3-10-13. Правила у нас такие. Дозванивайтесь по этому номеру, приходите, а мы выкладываем перед вами три карты, вернее, три новости. Одна из них такая крапленая карта, не настоящая, вернее, новость фейк. Если этот фейк найдете, сегодня объявим вас победителем.
1: Я не хочу, я сегодня нас хочу объявить.
0: Мы уже забыли, как это бывает, как побеждать.
1: Ну, да, до сих пор да. Вот как-то
0: не стыдно вам. Ай-яй-яй-яй.
1: Доброе утро.
2: Доброе. Доброе утро.
1: Давайте знакомиться. Как зовут?
2: Людмила меня зовут.
1: Очень приятно. Меня зовут Наталья, рядом Андрей. И у нас три новости, как Андрей рассказал вам все. Значит, смотрите, первая новость у нас вот какая. Китайцы создали, представьте себе, такие цифровые значки, в которых можно загружать гифки или смотреть какое-нибудь короткое видео. Ох. Людмила, помните, в нашем детстве были всякие значки, да, такие красивые. Да. Так вот, теперь в этих больших круглых значках показывают короткие видюшки. И
0: в детстве на этот значок можно было что угодно поменять, наверное,
1: да,
0: чтобы в нашем был.
1: Просто там картиночка была, а здесь ну, еще да, и живые
2: было
1: все.
2: Ну, просто картинка, да.
1: Ну, да.
0: Вторая новость, курьезная, из Германии. В Берлине вор попытался скрыться от полиции в дельфинарии, но на него стали охотиться романтически настроенные дельфины,
1: вау,
0: у которых вот только-только начался брачный период.
1: Бедный мужик. Убежал от них.
0: Из огня да в полымя, как говорится.
1: Кто бы знал.
2: Они так просто перепутали.
1: Конечно. Так, ну и третья новость, Людмила, у нас тоже про животное, но уже четвероногое и лохматое. В Китае кот сломал хозяйке руку, пока та спала.
2: Да, интересно.
0: Костолом, котолом.
2: Я не могу представить, она потянулась и сразу ну, за ним, чтобы он успокоился.
0: Бойтесь котов, друзья.
1: Может быть и так. Так, ну давайте рассуждать. Какая из трех новостей вам показалась неправдой, собственно?
2: Ну, я думаю, что... Ой, ну как бы все правды. И вот и с котиком это правда.
0: Впервые такое.
1: Да, хорошо. Смотрите, давайте с первой новостью разберемся. Вот давайте про эти цифровые значки, в которых можно смотреть короткое видео.
2: Ой, ну китайцы могут все, я не знаю.
0: Это возможно, да?
1: Смотрите, я вам просто расскажу. По сути, это просто такой пин на одежде, но вместо картинки мини-дисплей с аниме, мемами и всякими анимациями. Цена, кстати, такого значка очень невелика, около $10, если перевести,
0: так чтобы нам было понятно. Получается.
1: Да, вообще.
2: Не,
1: доступно.
2: Ну это вообще.
1: Это верите, да?
0: Подужаться и купим на то. Радио Рокс, значок такой замечательный носишь, там анимация. Наши с тобой лица довольные.
2: Не, ну такое бывает.
1: Хорошо, Андрей, расскажи про вторую.
0: Смотрите, курьезный случай по второй новости произошел в Германии. Уличный вор выхватил сумочку у туристки, но был случайно обнаруженным проходящим мимо полицейским. Ну, понятно, погоня началась. В результате преследования преступник попытался скрыться в закрытом на ночь дельфинарии. Но это была плохая идея. В темноте упал в бассейн, а там уже его поджидали самцы дельфинов. Кстати, у дельфинов в этот момент был брачный период. Повезло, что полицейские успели спасти и задержать нарушителя.
1: Каким образом, скажи, пожалуйста,
0: с очком вылавливали?
1: Может, они прыгнули помочь?
0: Нет, таких...
2: Не знаю. И вот. Как-то он пробрал все туда.
1: И вот она
0: дельфины
1: новая песня.
0: Дельфины ждали русалку,
1: вот
0: как Игорь Николаев
1: пел. Рождается. Дельфин с полицейским не пара, не пара, не пара.
0: Такой аквамен криминальный получился в итоге.
1: Так, ну хорошо, верите? Нет, Люда?
2: Вы знаете, что я... Нет, как-то не очень.
1: Как-то не очень. Ладно, давайте...
2: Ну, это все-таки дельфинарий, там охраняет.
1: Ага, и дельфины такие.
0: Интеллигентные дельфины.
1: И они такие вообще не реагируют ни на кого.
2: Так не бывает.
1: Ну, хорошо. Так, а вот про котейку, которая сломала руку.
2: Ну, вы знаете, что я думаю, что просто, ну...
1: Может, я расскажу сначала, Люд, послушайте.
2: Вот наклонилась или там с диванчика. Или...
0: Хорошая нет, теория.
1: Она спала. Она спала, смотрите.
2: Это я верю.
1: Людмила.
2: Понимаете, коты это не такие.
0: Вы можете про котов, я понял, разговаривать часами.
1: Смотрите, там питомец всю ночь пролежал на одном месте, и на утро рука хозяйки онемела и сильно заболела. Девушка не обратила внимания и списала все проблемы на кровообращение.
0: Типа отлежала, да?
1: Да, через три дня боль стала невыносимой. Три дня терпела, и она все же обратилась в больницу.
2: Слушайте, ну
1: и
2: просто.
1: Результат убил. КТ показала, что настоящий перелом кисти в том месте, где спал пушистик.
0: КТ показала, что КТ сломал ей кисть.
2: КТ, да? Может быть, но от того, что вот она могла просто во сне, вот просто, знаете, там его стараться прогнать его, а не получилось. Она ударила там рукой, вот это, ну, через три дня.
1: Ганс Христиан Андерсен, не ваш родственник, нет?
0: Меняем афоризм.
2: Растерянности. Ну, правда.
1: Так, хорошо.
0: Бойтесь КТ на кисти лежащих.
1: Давайте я схожу на Вайбер, посмотрю.
2: Вот я, знаете, все-таки ко второй. А что там у нас это?
1: Да, а я вот смотрю здесь 1, 2, 1, 3. 1, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1. Вот решайте сами.
0: Понятно, что ничего не понятно.
1: Винегрет. Вот недавно отмечали день винегрета. Так, давайте еще раз напомню, Людмила.
2: Я помню аниме.
1: Так, молодец. Дельфин и полицейский. Ой, а почему полицейский?
2: Потому что его спасли.
1: Да. И КТ от КТ.
2: Да, дельфинов, потому что они самцы.
1: Давай, Андрей, считай до трех. И 1, 2, 3, новость номер
2: 2.
1: Молодец, спасибо.
0: Наша черная полоса продолжается. Мы проиграли сегодня.
1: Людмила, ну вы знаете, что? Спасибо вам огромное. Хотите передать привет?
0: Хотите на 0,5 ставки к нам устроиться, Людмила?
2: Хочу так сказать. Я передаю всем привет, потому что я люблю вашу передачу. Каждое утро я, когда не работаю, я включаю.
0: Как часто не работаете?
2: Не, ну, работаю позже.
0: Правильно.
2: Да. Поэтому спасибо вам большое. Всего вам хорошего. А, кстати, насчет счастливого билета.
0: Так, давайте.
1: Ну-ка, давайте.
2: Я просто вам вот минутку скажу, что я вытянула его, когда развелась со своим мужем.
1: О, какая веселая женщина.
0: А, так вы билетами разбрасываетесь.
2: Ура!
1: Ура, ну,
0: ура, поздравляю вас.
1: Ну, привет мужу не будем передавать.
0: Не, можно так, саркастически, типа, знай, кого потерял, да?
1: Опять от тебя сбежала последняя электричка.
0: Ничего, после нашего эфира, я уверяю вас, к вам очередь из женихов выстроится.
1: Так, женихи, кстати, пишите, да, если что, мы соединим сердца. Людмила, большое спасибо вам за участие, мы двигаемся дальше, приходите еще.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Гродненской области проходит командно-штабное учение. Маневры – часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. Белорусско-татарской кухней планируют угощать в кафе, которое построят возле гигантской скульптуры зубра у трассы М1. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии и стала бронзовым призером первого этапа Евролиги.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Наши песни.
2: Я боюсь тебя не помнить, я боюсь тебя забыть. Ставлю крестик на ладони, как связующую нить. Между сердцем и глазами я рисую тайный знак, чтобы помнить и вечерами, что отметил я.

на руке чернильный крестик, мой надежный оберег. Я твоей удачи крестник.

0: что любовь еще жива.
1: На подъеме. Рокс.
2: Художники того времени называли картину «Девочка с персиками» выскочкой. Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. Продолжаем рассказ о картине «Девочка с персиками».
3: Все про все.
4: На момент написания картины Серову было всего 22 года.
2: Вот
4: сейчас,
2: это да.
4: Да, сейчас-то трудно себе даже представить. А главной героине Вере было вообще 11 лет. Если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета.
2: Комната, изображенная на картине, сохранилась почти в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это изделие абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений их творческого кружка.
4: Ну а совсем скоро узнаем о судьбе Веры Мамонтовой. И расскажем, кто из художников писал эту прекрасную девочку.
1: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день. Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простой. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Радио «Рокс».
5: Море не просто вода, горы не просто земля,

короля. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Я не читал никогда

0: Дорожная обстановка.
1: Покой нам только снится, друзья, потому что мы на своем посту рассказываем, что происходит на столичных дорогах. Движение плотное, 5 баллов по-прежнему.
2: На МКАД от Раубичской улицы до Долгиновского тракта, друзья, простоите 25 минут.
1: 9 минут потеряете на Кидышко от улицы Калиновского до Филимонова.
2: По 7 минут проведете на Денисовской, Ванеева от Мельничного переулка до Рокоссовского, на Суражской улице Очкалова до Толстого, на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
1: Ну и 3 минуты на проспекте Пушкина от Матусевича до улицы Ольшевского.
0: На подъеме. Рокс.
1: Улыбаться в понедельник нам сам Бог велит, потому что впереди...
0: Хохмачи!
1: Сегодня актуальная тема для мужчин. У каждого в жизни это случалось, каждый эти последствия разгребал. И начало шутки сегодня такое. Лучший способ запомнить день рождения жены – это...
2: Это один раз про него забыть.
1: Вот, вот.
2: Навеки вечные запомнишь.
1: Запишите себе, друзья, чтобы не забыть. Ну и, конечно, присылайте нам шутки, которые мы озвучим.
2: Кстати говоря, у многих наверняка было. Правда?
1: А вдруг мы кому-то сегодня напомнили о дне рождения? Это же мы благое дело сделали.
2: Да, друзья, ваши шутки мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. В конце этого часа обязательно выйдем в эфир, почитаем самые веселые ваши шутки и отыщем среди вас самого крутого понедельничного хохмача.
1: Лучший способ запомнить день рождения жены – это...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375 29 608 19 49.
4: Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: Напоминаю, ваша задача продолжить эту шутку. Лучший способ запомнить день рождения жены – это... Ну и посмотрим, как изящно у вас получилось.
2: Это совместить его с праздником 8 марта. Евгений,
1: идеальная
2: это
1: комбинация.
2: Не лучшая комбинация. Я
1: а
2: думаю.
1: Мне кажется, идеальная.
2: Да,
1: забыть невозможно.
2: Да, ага, конечно.
1: А вот один подарок за два
2: декабря.
1: Праздника. Тоже хорошо.
2: Как же хорошо.
1: И на Новый год подарок, и на день рождения. Один.
2: А там он забыл.
1: Ну, все.
2: Я тебя ввела в заблуждение.
1: Мир праху твоему,
2: Евгений,
1: если
2: нет,
1: так случилось.
2: Не проходит шутка.
1: Дима, продолжай. Это лучший способ запомнить день рождения жены. Это сделать номер машины с такими же цифрами.
2: Дима, чуть-чуть приплатили, зато запомнили на всю жизнь. И все кругом знают, когда идти на день рождения. Денис пошутил. Лучший способ запомнить день рождения жены – установить такой пароль на своем телефоне. Это
1: так.
2: Скорее не шутка, а совет, правда?
1: Отлично. Едвига Ивановна, лучший способ запомнить день рождения жены – это повесить ее портрет с дата ее рождения над супружеским ложем. Рядом с Брежнева портретом, да? И генсеками остальными.
2: Годы жизни, что ли? Ну, не знаю. Хорошо, Наташа пошутила. Лучший способ запомнить день рождения жены – это жениться за день до дня рождения жены. И про день свадьбы, если забыл, то сразу напомнили про день рождения. Вот такая многоговорочка.
1: А можно и сразу два раза получить за одну неделю практически.
2: Не стали заморачиваться вот Александр и Сергей. У них все коротко, ясно и, по-моему, смешно. Сделать ей татуху на лбу. Все.
1: Ей?
2: Да.
1: Вот так вот. Не засыпайте, дамы, если ваш муж плохо помнит день рождения жены. Сергей, а лучший способ запомнить день рождения жены – это забыть и день рождения ее мамы.
2: Вот так вот. А там все вспомнишь.
1: Это суицид практически.
2: Так, лучший способ запомнить день рождения жены – это менять жен реже.
1: Совет
2: Инна
1: от
2: пошутил.
1: Инны, да,
2: ого,
1: такой.
2: Хорошо.
1: А Саня считает, что лучший способ запомнить день рождения жены – это найти такую, у которой день рождения 29 февраля.
2: О, это раз в 4 года вообще можно. Так, Миша решил, что лучший способ запомнить день рождения жены – это нарисовать открытку ко дню рождения и хранить до следующего дня рождения, чтобы в любой момент достать.
1: Ну, типа, раз, а у тебя подарок
2: Какие
1: есть
2: умные.
1: По-любому.
2: А, открытка, да. А это... книга «Лучший друг человека».
1: Все, и ты застрахован. А Дима думает, что лучший способ – это вначале запомнить, как зовут жену, а уж потом.
2: Дима, у вас совсем все сложно.
1: Алгоритм.
2: Хорошо. Так, ну и вот у Олега, по-моему, тоже веселая шутка. Лучший способ запомнить день рождения жены – это завести говорящего попугая.
1: О-о-о.
2: Ну что, выбираем лучшую. Мне понравилась шутка от Александра и Сергея. Там еще пару человек также
1: тату
2: пошутили.
1: На лбу.
2: Тату на лбу. Это
1: хорошо, смешно. Хорошо. Давай будет эта шутка победителем сегодняшним.
2: Друзья, улыбнулись. Двигаемся дальше. Наше утро на Роксе продолжается.
1: И спрашиваем вас сегодня, какой счастливый билет вы вытягивали в жизни. Расскажите свои истории. Присылайте их на Вайбер, на страницу ВКонтакте. И звоните 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Гродненской области проходит командно-штабное учение. Маневры – часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них принимают участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения. Цель учения – совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными и силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям. Минский программист разработал прототип перчатки, которая возвращает подвижность руки. У парня инвалидность, что и натолкнуло его на создание технологии, способной помочь тысячам людей. Датчик считывает сигналы с мышцы, передает на плату, на которой написана программа приведения в движение сервоприводов, которые и создают эти движения. По словам молодого человека, умная перчатка может помочь тем людям, у которых есть проблемы с двигательной функцией кисти, например, от инсульта. Белорусско-татарской кухней планируют угощать в кафе «Крылья дружбы», которое построят возле гигантской скульптуры зубра у трассы М1. Зубр популярен, возле него останавливаются фотографироваться, есть запросы, чтобы там было место попить кофе и перекусить. В кафе будет и белорусская кухня. Сам гигантский зубр тоже изменится и станет более эффектным. Специалисты работают над тем, чтобы из ноздрей исполин выпускал пар. Предполагается, что его волна будет 5,5 метров под углом 45 градусов. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии и стала бронзовым призером первого этапа Евролиги. Следующие отборочные этапы пройдут в августе в Кишиневе. По их итогам будут определены 8 суперфиналистов, которые сразятся в сентябре в Италии. Сборная Беларуси – один из лидеров европейского пляжного футбола. В прошлом году беларусы третий раз подряд стали бронзовыми призерами Евролиги, а в 2021 году взяли серебро турнира.
1: Погода.
0: С начала этой недели атмосферные фронты будут стремительно менять друг друга. Погода станет нестабильной с понижением температуры, дождями, грозами и порывистым ветром. Сегодня же в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Вот вам любопытный факт. Если вы нас слышите, значит, вы сделали правильный выбор и остановились на правильной волне. Включайте радиоприемник громче. С вами Радио Рокс. 9 часов и 8 минут точное время. И, конечно, шоу «На подъеме» с Андреем Асимовичем
2: и Наташей Ладыгиной. Друзья, мы тут вот спорим. Вот счастливый билет в жизни — это все-таки дело случая или награда за честный труд? Нам в студии уже пишут многие-многие люди, описывая свои счастливые билетики. Вот следующая порция ваших чудесных посланий.
1: Илья написал, как бы тебе даже и ответил, что вот у него как будто генетически с детства предрасположенность есть не пить никаких напитков, кроме воды. Вот, говорит, не могу пить газировки, потому что от меня изжога у них начинается. От газировки изжога у него начинается сразу. Плюс кофе тоже не нравится, и алкогольные напитки — это само собой. Я сколько себя
2: Никита
1: помню...
2: Никита считает, что это счастливый билет.
1: Это Илья, Илья.
2: Илья.
1: Да, пишет, что это счастливый билет, просто пью воду каждый день, и вот это моя полезная привычка, которая организовалась сама собой. Ну, газировки — это же и зубы, да, и лишний вес, а алкоголь уж и говорить об этом не будем. В общем, можно сказать, что в какой-то мере...
2: равнодушен счастлив. Человек, да, Нет. к таким напиткам. Ну, здорово. Леша вот написал, я тут недавно... Я потеряла, Леш, ваше сообщение, вот сейчас все-таки в ленте отыскала. Мой счастливый билетик пишет: ошибка СМС 10 лет назад. Ошибся одной цифрой, когда отправлял поздравление другу. Ответила девушка. Ну, так вот, слово за слово, завязалась переписка на всю ночь. Оказалось, что она живет совсем недалеко от меня. И в итоге эта ошибка, уже теперь в кавычках, стала моей любимой женой и мамой двоих наших детей.
1: Слишком вот много совпадений, кажется.
2: У Леши,
1: да?
2: Такая история. А вот не бывает совпадений. Значит, вселенная вот так придумала сценарий
1: развития
2: жизни.
1: Настроила GSM-волны на правильные лады. Так, а вот еще есть сообщение от Сергея. А я, когда впервые, будучи ребенком, получил возможность пользоваться компьютером, просто помешался на этом. И в отличие от любого другого хобби, это осталось со мной на протяжении последних 30 плюс лет. Превратилось в университетский диплом, потом в хорошую работу, которая мне до сих пор нравится, в которой я хорош. Вот такой вот счастливый билетик. Сразу с детства вытащил и уже знал, кем он станет в будущем.
2: А вот Елена, смотри, какую прям жуткую историю написала. В студенческие годы я однажды жутко опаздывала на междугородний автобус до дома. Порвала колготки. Пришлось возвращаться в общагу. Рыдала от досады, провожая автобус взглядом. А через пару часов узнала, что этот автобус попал в страшную аварию на трассе. Жива, здорова. И это самый главный счастливый билет, который я вытянула. Я думаю так.
1: Вот, Елена, это повезло.
2: Да, это правда повезло. А что?
1: Ну и Танюша пишет, а у меня счастливый билет — это готовка. Мне никогда не приходилось с ней заморачиваться. Просто у меня как-то все само собой хорошо получается. И вот, когда мне стукнуло 25 лет, я поняла, что есть же люди на свете, которые вообще не умеют готовить, поэтому горжусь собой и своим счастливым билетом.
2: Вот я думаю, какие,
1: окружающим, какие как хорошо
2: наши
1: рядом
2: люди
1: с вами.
2: Молодцы. Действительно, вот видеть счастливый билетик в том, что, казалось бы, такое обыденное, вроде бы все умеют, а нет. Вот человек считает, самое главное, как ты себя ощущаешь в этом мире. Андрей, давай с сегодняшнего дня мы думаем, что мы вытащили самые счастливые билетики в жизни.
1: Настраиваем себя на этот лад.
2: Настраиваем, и вселенная начинает тебе в этом подыгрывать.
1: Полностью с тобой согласен.
2: Про миллион долларов подумаем сейчас?
1: Не, хотя бы генетику по зубам хорошую иметь, да, вот.
2: А вот так вот.
1: У меня дядька есть, который раскусывает грецкие орехи зубами, никогда к стоматологам не ходил, зубы белые и крепкие. Ну, это счастливый билет, счастливый. Вот так вот сложилось в жизни.
2: Ладно, засунь челюсть обратно, давай дальше работать.
1: Поехали, продолжаем.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Друзья мои, сообщаю хорошие новости. Дозванивайтесь, скоро будет интересно, а самое главное – вкусно.
2: Потому что мы подарим победителю в нашей рубрике про кино большой вкусный подарок от компании «Камака». А что это? А это вместительная решетка для мангала.
1: А также набор сочных кетчупов «Помидюр» на любой вкус.
2: Звоните 8017-363-1013 и делайте это минут через 5-6.
0: Дорожная обстановка.
1: А в Минске загруженность оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения, но в целом ситуация хорошая.
2: На проспекте Машерова, Козлова от улицы Даумана до Платонова простоите 10 минут.
1: Скорость потока 7 км в час на Орловской от Лилии Коростояновой до улицы Максима Богдановича.
2: С такой же скоростью двигается улица Некрасова от Леонида Беды до Максима Богдановича.
1: И на 10 минут можно задержаться на проспекте Машерова, улице Козлова от Даумана до Платонова.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу. Ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: Как и обещали, друзья, разыгрываем сегодня подарки. Вот и наступило время долгожданных выходных на природе. Вкусных, ярких и незабываемых.
2: Ну а вот и без чего не бывает шашлыков, а, друзья? Скажите нам.
1: Без помидюр.
2: И это правильно. Любимые кетчупы помидюр, насыщенный томатный, пряный шашлычный, ароматный барбекю. И каждый пикник станет особенным вместе с ними.
1: Запишите эту фразу. Помидюр, кетчуп вашего лета.
2: И в подарок сегодня наш победитель. Победитель получит решетку для мангала и набор вкусных кетчупов помидюр на любой вкус. Так захотелось сразу на шашлычок. Ах, как здорово!
1: Это хорошо. А мне захотелось узнать, что же за кино мы сегодня будем смотреть.
2: А сегодня, слушай, мы совсем забыли сказать про кино. Действительно.
1: Это сюрприз.
2: Ребят, ну, я надеюсь, что это такой приятный сюрприз. Буквально на выходных пересмотрела фильм 2007 года, культовую российскую мелодраму-трагикомедию режиссера Анны Меликян с Марией Шалаевой и Евгением Цыгановым в главных ролях. «Русалка» фильм называется.
1: Не смотрел,
2: про девочку с зелеными волосами. Великолепный фильм. Просто потряс меня в свое время. Вот с большим удовольствием пересмотрела. Только для того, чтобы составить вот эти самые 5 вопросов и дать вам 10 ответов. Приветствую нашего гостя. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Меня Владимир.
2: Владимир, очень приятно. Владимир, что-то мне подсказывает, что фильм «Русалка» вы не смотрели.
3: Нет, я его смотрел, но только когда он вышел только что.
2: А, да. Значит, Владимир, мы сейчас вместе
1: ставки
2: с вами...
1: Ставки высоки,
2: да,
1: понимаете.
2: Вместе с вами обновим эти воспоминания об этом фильме. Ну, для тех, кто, может быть, не смотрел, а может быть, смотрел, но давновато. Значит, главная героиня Алиса, хроническая неудачница. В одном ей сказочно повезло в этой жизни. Алиса кое-что умеет и обладает особым даром. Каким, тоже не скажу, потому что вопросы есть в викторине. Достигнув 18-летия, Алиса решает попытать счастье в Москве. В столице Алису поджидают новые неприятности и первая встреча со своей любовью, но без взаимности. Вот такой сюжет фильма. Очень здорово он снят, конечно. И мне кажется, что стоит посмотреть эту картину. Давайте же, Владимир, с вами перейдем теперь уже к викторине. 5 вопросов готовы, 10 ответов есть, а вы уж выбирайте, которые вам по душе. Желаю вам удачи. Поехали.
1: Вперед.
2: Итак, каким редким даром обладала главная героиня Алиса? Владимир, вспоминайте, она умела разговаривать с дельфинами на политические темы или умела загадывать желания, которые всегда сбывались?
1: Так.
3: Умела загадывать желания, я считаю.
2: Правильно.
1: Верно.
2: Хотя могла бы поговорить и с дельфинами, правда?
3: Да,
2: так, конечно. Дельфины сегодня у нас прям красной нитью через весь
1: бывает,
2: мир
1: бывает.
2: Проходят. Так, второй вопрос. Какое серьезное событие произошло с Алисой в детстве, после чего она долго молчала? Она подожгла собственный дом или она съела паспорт директора школы?
1: Опа.
3: Я думаю, скорее всего, подожгла дом.
2: Да, так и было. Так она ревновала свою маму к заезжему офицеру, а мама же сказала Алисе, что ее папа моряк дальнего плавания, и она его всю жизнь ждала, а тут дядька какой-то пришел. Конечно! Дом-то и подпалила.
1: А паспорта другие люди едят.
2: Это точно. Третий вопрос. В кого влюбляется Алиса после переезда в мегаполис? В профессионального дегустатора корма для попугаев или в Сашу, продавца участков на Луне?
3: Сашу,
2: верно. И он продавал действительно участки.
1: А вот я бы здесь не ответил верно.
2: Вот, в этом и подвох был. Четвертый вопрос. Володя, идем хорошо, молодец. Какую необычную подработку находит Алиса на улицах города? Она рекламирует товары в костюме мобильного телефона или она работает личным чесальщиком спины для олигарха?
3: Это я помню в телефоне. Да.
2: Правильно, она ходила в телефоне. И, кстати, пока она ходила, массовка вокруг, это действительно были люди, которые не приглашены были на съемки. Это настоящие москвичи, которых раздражал этот телефон, ходящий по улицам. Многие как-то с недовольством проходили, а многие смотрели с интересом.
1: Вживую решили снять, да?
2: Да. Так, ну и пятый, последний вопрос. Какое заветное желание загадывает Алиса, когда понимает, что Саша улетает в Италию со своей девушкой? Она загадывает, чтобы самолет превратился в огромную летающую сосиску, и у всех пассажиров рейса одновременно выросли усы, или она загадывает, чтобы он никуда не улетел.
1: Да.
3: Ну, по логике, последнее, второе.
2: Правильно. Она загадывает, чтобы он никуда не улетел. Ну и судьба злодейка, конечно, сыграла с ней в этом смысле трагическую роль. Она погибает, и Саша никуда не улетает. В общем-то, вот такое завершение фильма. Браво!
1: Стоп, игра!
2: 5 из 5.
1: Без вопросов. Молодец. Отдаем вам замечательный подарок.
2: С удовольствием вручаем вам решетку для мангала и набор вкусных кетчупов «Помидюр» на любой вкус. Ну вот, Владимир, мы сегодня говорим о счастливых билетиках. Помимо того, что вы сегодня в виде счастливого билетика получите подарок от «Помидюр», а какие еще счастливые случайности случались в вашей жизни, и вы можете сказать, что вы счастливчик с счастливым билетом в руках?
3: Ну, я не особо счастливчик, но один раз было такое, как говорится, счастье.
2: Ну-ка.
3: У дочери был день рождения, и я ее купил лотерейку.
2: Так.
3: Мгновенно.
1: Ага.
3: Она стирает, и там 1000 рублей.
2: Ух ты!
1: Неплохо.
2: Здорово.
3: Довольно неплохо было. Но 5 лет назад было. 5 лет.
2: Ну, слушай, 1000 рублей.
1: Ну, а вот сегодня начинается новый цикл везения. Мне ваш кажется, победы да. У нас
2: поэтому
1: на радио.
2: Поэтому в следующий раз, когда вы дозвонитесь нам, мы вас спросим, вы счастливчик, а вы скажете однозначно.
1: Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда забрать подарок.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: загляни как-нибудь.
1: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Белорусские банки с 1 июля начнут применять обновленные правила финансовой безопасности, направленные на борьбу с киберпреступностью. В каждом банке будет в обязательном порядке установлена антифрод-система, которая будет автоматически проверять все платежи и транзакции. В Беларуси на республиканских автодорогах начали действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. Так, по 31 августа на дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 утра до 8 вечера включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. В Париже стартовали матчи основной сетки открытого чемпионата Франции, где примет участие белорусская теннисистка Арина Сабаленко. В первом раунде она встретится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейра.
2: Погода.
1: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: подъеме.
1: Персики, изображенные на картине девочка с персиками, оказывается, не были покупными. Их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Продолжаем рассказ об этой замечательной картине.
2: Все про все.
3: К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких.
1: О, как жалко. Существует, кстати, фотография Веры Мамонтовой, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру, оказывается, писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». Вера на них немного старше,

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах почти идеальная. 2 балла, дороги свободные.
2: Да, на МКАД от улицы Нестерова до Дачной придется провести 12 минут. На 7 минут остановитесь на улице Якова-Колоса, Красной от Белинского до Веры Харужи. На 6 минут на улице Веры Харужи от площади Якова-Колоса до Кропоткина.
1: 5 минут потеряете на проспекте Дзержинского от Алибегова до улицы Любимого.
2: Ну и те же 5 минут проведете на Сурганово от Якова-Колоса до Платонова. Друзья, оставайтесь с нами. На Радио Рокс. С нами любое утро веселее.
0: Пароль.
1: Если бы у тебя было одно желание и джин вместе с лампой, что бы ты сейчас загадала?
2: Я бы хотела отгадывать пароль.
1: Будет исполнено, моя хозяйка. Трак-тибидок-тибидок. Наташа снимает наушники, а мы слушаем слово пароль.
0: Пароль цена.
1: О, хорошее слово. Его часто девушки в торговых центрах слышат, и я думаю, проблем никаких не возникнет.
2: Какое слово? Хочу?
1: А никакого. А может быть. Да, а может
2: денег.
1: И не быть. А я вот хочу, чтобы на Вайбер написали подсказки, и чтобы дозвонились по номеру 8017-363-1013.

0: побыстрее тебе помогли. И я вижу этого эмпатичного человека, который меня услышал. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
1: Наталья.
2: Наташенька, подскажите.
1: Наташенька, стоимость?
2: Ну, это цена, конечно.
0: Ты думаешь, так просто? Да, так просто! Наталья для Натальи.
2: Ну, а как по-другому?
0: От души душевно в душу.
2: Честно говоря, ребят, ну это очень легкое слово. И Наташина подсказка, конечно, не в бровь, а в глаз, прямо в десяточку. Ну,
0: но цена какая этого слова с первой попытки. Ты понимаешь, как...
2: Смотри, здесь
0: самооценку поднимает.
2: А вот какие были подсказки на нашем Вайбере? От Олечки прилетела подсказка «деньги».
0: Хорошо.
2: Ярлык от
0: отлично.
2: Денис «стоимость плата». Ага. Натали что-то там пишет тоже. А, «стоимость». Да, друзья, ну вот даже подсказать успели на нашем Вайбере, но на сегодняшний момент, да, этот гештальт закрыт.
0: Каждый я помог как смог. Спасибо вам большое. Ну и Наташе отдельное спасибо.
3: Пароль.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Ну а если вы даты перепутали, напоминаю, 25 мая сегодня и, конечно, 9:55 время поговорить по нашей теме. Сегодня спрашиваем, какой счастливый билет вы вытаскивали в своей жизни.
2: Вот Анна написала, вот, ребята, у меня действительно было одно чудо в жизни. Меня сократили с работы, хозяйка квартиры выставила ультиматум. Оплата аренды строго до вечера, иначе выселение. Я шла по улице в слезах и... И буквально пнула ногами запечатанный толстый конверт.
1: Опа.
2: Подняла, открыла, а там крупная сумма наличными. Никаких контактов внутри не было. Эти деньги спасли меня вот от жизни на улицу, от выселения. Я это вспоминаю всю свою жизнь. Вот такой, не знаю, можно ли это считать счастливым билетом, потому что кто-то потерял.
1: Счастливым случаем точно можно считать, потому что в самый нужный момент не просто, что ты нашел деньги, а когда они тебе необходимо,
2: ты вот представляешь, нужны, позарез. А сейчас часто этого нельзя сделать. Сейчас ты, если нашел деньги, ты должен их отнести куда-то.
1: Совершенно правильно. Да? Поэтому и восхищаются люди, которые приезжают в нашу страну, что ты там забываешь кошелек на лавочке или сумка дорожная. Остается, можно за это не бояться. Ну, а есть еще такие варианты, когда счастливый билет – это характер, пишет Антон. Я родился сангвиником по темпераменту, поэтому меня трудно разозлить или вогнать в уныние. Это как родиться в таком плюшевом одеяле. А еще я умею вовремя заткнуться везде, на собеседованиях, в ссорах с женой, на планерке у начальника, и это спасает чаще всего меня. Да, кстати, таким умением немногие обладают и себе проблем добавляют в жизни. А вот если вы можете сдерживать себя и можете находиться в равновесии в любые стрессовые ситуации, то это, конечно, тоже счастливым билетом можно считать.
2: Ну, конечно. Так, Денис написал, а вот мой счастливый билет вот такой. Когда-то я шел на свадьбу к другу, перепутал двери, зашел не в тот зал, зашел на чужую свадьбу. Ненадолго, правда, но успел познакомиться с девушкой. Жена-то уже 18 лет с ней.
1: Алена, не невеста хотя бы была?
2: Нет, не невеста. Денис, шикарная история.
1: Неудобненько получилось.
2: Удачно зашел не в ту дверь, в отличие от многих.
1: Правильно. Мы за счастливые случаи, за счастливые билеты. В общем, желаем вам всем счастья, друзья. А в следующем часе продолжим разговаривать и рассказывать свои
2: истории. Ваши комментарии мы по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А лучше всего позвоните и расскажите свою историю. 8017-363-1013.
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Белорусские банки с 1 июля 2026 года начнут применять обновленные правила финансовой безопасности, направленные на борьбу с киберпреступностью. В каждом банке будет в обязательном порядке установлена антифрод-система, которая будет автоматически проверять все платежи и транзакции. При обнаружении признаков мошенничества подозрительную операцию приостановят. Данная программа сможет определять геолокацию клиента, устройство, с которого он заходит в мобильный банкинг, и другое. Если владелец счета заходит в приложение с незнакомого гаджета или из нетипичного места, такой вход автоматически получит метку «подозрительный», что может привести к блокировке операции. Белорусская экономика растет, говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. Так, в январе-апреле внутренний валовый продукт вырос на 0,2%. Как отметили в банке, основную поддержку экономики страны оказал потребительский спрос. Так, розничный товарооборот увеличился на 6,2%. В банке также считают, что рост потребительской активности, восстановление инвестиций, улучшение динамики в строительстве формируют условия для ускорения роста ВВП во втором квартале этого года. В Беларуси на республиканских автодорогах начали действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. Так, по 31 августа на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. В Париже стартовали матчи основной сетки открытого чемпионата Франции, где примет участие белорусская теннисистка Арина Сабаленко. В первом раунде она встретится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейра. В прошлом году Арина дошла на грунтовых кортах Ролан-Гаррос до финала, где проиграла Кори Гауф. Если Арина повторит этот результат, то заработает в качестве призовых более $1,5 миллиона. Именно столько получит неудачница титульного матча. А вот обладательница трофея обогатится на 3 250 000. Выход в полуфинал гарантирует $875 000.
1: Погода.
0: С начала этой недели атмосферные фронты будут стремительно менять друг друга. Погода станет нестабильной с понижением температуры, дождями, грозами и порывистым ветром. Сегодня же в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:07, друзья. По традиции, это время для приветов людям, которые за рулем.
2: Да, друзья, наши дорогие водители, наши дорогие автолюбители, все, кто сейчас держится за баранку и с нами на одной волне, ловите огромный приветище. Спасибо за то, что вы выбираете нас. Нам приятно. И вам пускай будет хорошо. Пускай сегодня все-все задуманное обязательно сбудется.
1: Ну и всем легкой дороги, конечно. Сегодня продолжаем рассказывать истории о том, какой счастливый билет в жизни вы вытянули. И вот Наталья написала: для меня счастливым билетом является здоровье. Серьезно. Вот мне, не побоюсь сказать, 45 лет. Нет хронических болячек. Зубы свои, спина не болит. Но это, я считаю, слушай, джекпот.
2: На сегодняшний день точно.
1: Похвастаться не каждый может такими.
2: А то хвост отпадает, то, знаешь, то ресницы не выросли. Так, Сережа с нами. Сергей, вам тоже доброго дня. Дело было в конце 90-х, пишет Сергей. Возвращался из командировки на поезде. Ехал в плацкарте на боковом месте. Напротив, в купе ехали три девушки. Чтобы как-то скоротать время в пути, достал карты и начали раскладывать пасьянс. Одна из девушек заинтересовалась, чем я занимаюсь. Подсела, разговорились. Итог. В прошлом году отметили серебряную свадьбу. Сережа, спасибо за ваше сообщение. Вот бы еще приветик жене вашей передать, но не знаем, как ее зовут. Вот такие вот счастливые билетики,
1: ох,
2: когда едешь
1: истории,
2: в плацкарте.
1: Да?
2: Правда?
1: Да, плацкарт получается самый удачный проект в вашей жизни, да? Ну, а вот пишет нам Леонид: а у меня счастливый билет кот. Я его вытащил из подвала котенком. Оказалось, потом он меня еще из депрессии вытащил в сложный период. А еще у меня плохая память на обиды. Я забываю зло за 3 дня. Жена говорит, что это глупость, а я считаю, что это тоже счастливый билет.
2: Конечно, а зачем помнить?
1: Копить и держать в себе вот этот негатив.
2: А с другой стороны, а вот ты знаешь, вот у меня некоторые люди, с которыми я больше не хочу общаться, я их почему-то не удаляю все равно из книжки.
1: На всякий случай?
2: На всякий случай, если будет звонить, только чтобы точно не взять трубку.
1: А я иногда поражаюсь. У меня жена знает. 14 октября 2022 года. Сказал то-то, то-то, то-то. Я думаю, тебе надо было Штирлицем становиться с такими-то данными исходными.
2: Да. Хорошо. Так, Едвига Ивановна нам написала. А мой счастливый билетик в том, что я младшим ребенком в семье родилась. Мое детство было таким беззаботным и веселым. Если моим брату и сестре старшим 6-4 года частенько попадала от родителей, то мне вообще никогда. Я всегда была маленькой. Мама всегда кричала брату и сестре: не трогайте ее, она маленькая. И какие-то обязанности в доме были для старших. А я была маленькая и в 6, и в 10, и в 14. Меня оберегали, лелеяли. Вот хорошо, как быть младшим ребенком. Едвига Ивановна, ну здорово, если вот выросли в человека-то достойного. А то бывают младшие дети так вот привыкнут к безответственности.
1: Пользуются своим положением.
2: Да, вот так вот и проживают за чужой счет, как
1: говорится. Но, Едвига Ивановна, не тот случай. В общем, смотрите, сколько счастливых билетов у наших слушателей.
2: А вот Александра еще написала: а мой счастливый билетик такой. Мой муж сам пришел ко мне в квартиру. Так уж случилось. У меня было 2 детей. Теперь нашему сынуле 23 годика. Сейчас он на конференции в Ереване по работе. Александра и Александр из города Бреста нам написали. Вот так вот. Зашел мужчина и остался на всю
1: жизнь. Отличная ситуация. В любом положении, непонятно, можно сказать, не виноватая, я он сам пришел.
2: Точно.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Совсем скоро, друзья, приглашаю всех в наше испытание под названием «Шлягер-шоу». Если кто-то не знает, вы безумно удивитесь, потому что у нас здесь весело, музыка хорошая звучит, и еще компьютер и искусственный интеллект можно победить.
2: Искусственный интеллект вот прямо сейчас заваривает Андрею Асимовичу новый напиток.
1: Кашу.
2: Кашу. Неожиданный напиток.
1: На бруньках. Вот так вот.
2: Да, и тем не менее успел уже искусственный интеллект тут, как говорится,
1: напортачить
2: и нашу песню переделать до неузнаваемости. В общем, друзья, приходите, будем разбираться. Уж не знаю, захотите ли вы какой-нибудь жидкой каши испить.
1: Но точно захотите получить подарок, который для эфира предоставил производитель косметики и средств гигиены доктор Дина.
2: Точно, с тобой кашу точно сваришь.
0: Дорожная обстановка.
1: Ох.
2: А мы уже здесь, на дорогах столицы, и ситуация, да, действительно выравнивается, 2 балла, дороги почти свободны, но есть небольшие затруднения.
1: На МКАД от улицы Байкальской до улицы Дачной есть небольшой затор на 7 минут.
2: Со скоростью 22 км в час двигаются машинки по улице Кунцевщина, Лобанка, Максима Горецкого, от Кунцевщина 32 до Янковского.
1: И задержаться придется на Одинцово от Скрипникова до Якубовского, но буквально на каких-то 6 минут.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: А подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinakaya.by.
2: А «Доктор Дина» — это инновационная продукция, которая разработана специально для людей, нуждающихся в надежной защите и комфорте. Друзья, с продукцией «Доктор Дина» вы подарите себе ощущение легкости и радости от свободы движения.
1: А есть люди, которые нуждаются в музыке как в воздухе, но эти люди должны еще и уметь пользоваться телефоном. Набирайте номер 8017-363-1013. Так, мы с вами свяжемся и разыграем подарок.
2: Да, друзья. Ну, задачка очень даже простая. Послушаем сейчас отрывок из известной песни, которую до неузнаваемости изменил искусственный интеллект. Ваша задача — отгадать, кто эту песню исполняет и как она называется. Если совпадает и другое, ну, значит, подарочки, считайте, у вас уже в руках. А это приятный бонус к сегодняшнему дню.
1: Положа руку на сердце, честно говоря, мы с Наташей не знаем, какая песня сегодня будет, кто ее исполняет. Будем вместе с вами проходить,
2: конечно,
1: этот путь. Ну и подарки, конечно, мы на выходе не получим, но будем очень-очень рады за вас.
2: Ну вот я сейчас прям хочу попросить человека, который ни разу в жизни не звонил к нам в студию, попытаться дозвониться. Может быть, именно сегодня счастливый билетик окажется у вас в руках. Вот так вот всю жизнь стеснялись, а тут сегодня бах, взяли, набрали вот эти волшебные цифры. Так, еще раз повторяю, 8, набираете, 017. 3-6-3-10-13.
1: И как диктант сейчас прям вот,
2: ну, я прям
1: надиктовала,
2: да,
1: нашим,
2: слушай,
1: слушателям.
2: Конец учебного года, хочешь не хочешь, про школу вспоминаешь.
1: Ну, а к слову, хочешь не хочешь, если вы сейчас сидите в Вайбере и хотите выиграть, у вас через 5 секунд появится шанс, потому что если к нам не дозвонятся в ближайшее время, мы будем использовать Вайбер как средство
2: розыгрыша. Ну, на Вайбер, кстати, в любом случае надо присылать свои верные ответы. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться, как зовут?
3: Слушаю вас постоянно, Наталья.
2: Наташа, очень приятно.
1: Вы к нам спешили, Наташа?
3: Очень-очень.
2: Молодец.
1: Успели, все,
2: ну,
1: хорошо.
2: Умничка, что дозвонились. Наташенька, сейчас послушаем отрывок из песни. Давайте, мы желаем вам удачи. Сейчас посмотрим,
3: спасибо,
2: какая будет песня. Поехали. Поехали.

0: Ну, как настроение?
1: Вот это
2: настроение бодрое.
1: Так.
2: Но придумать не могу. Слушайте,
0: придумывать не надо, мы вам подскажем. Знаете, этот исполнитель профессиональный музыкант, у него серьезная музыкальная школа за плечами, и начинал он с интернет-проекта. Народный махор, могу даже так его назвать.
1: Да, прославился на просторах интернета, не выходя на большую сцену.
0: Песни Стаса Михайлова очень хорошо перепевал в свое время. И сейчас достаточно известный исполнитель, выступает с концертами по городам.
2: Не Эмин ли это?
1: Нет, это не Эмин, потому что у Эмина...
0: Что-то полегче.
1: Вы знаете, что хватило подушечки безопасности на то, чтобы выйти на большую сцену. Можете себе позволить.
0: Ладно, варенье какое любите?
2: Малина.
0: Правильно.
1: Так.
0: А если, вот, допустим, сидишь ты после 12 в темное время суток и хомячишь варенье, какие получаются ночи вот эти вот?
2: Малиновые ночи.
0: Вот. А кто исполнил?
1: А кто поет-то, Наташа?
0: Сей хит.
2: Ну вот, ну знакомый, ну не вспомню, ну никак. Ну, постоянный слушатель, но...
0: Ну хорошо.
1: Слушай, понедельник, надо отдавать подарок. Ну, Ярослав Сумишевский, ну конечно. Сегодня чуточку нарушили правила, но у вас такое счастливое вообще...
2: Да.
0: Билет счастливый у вас в руках, кстати.
1: Спасибо огромное за ваше настроение. Хотите передать привет?
2: Всего хорошего.
1: Не подождите, не уходите только.
2: Всем слушателям радио.
0: Привет.
2: И вам, и слушателям всем радио.
1: Замечательно.
2: Нашего любимого.
1: Ну, самое главное, мы просим вас, не убегайте от нас, потому что мы очень хотим вручить вам подарок, а вот где его забрать, мы расскажем вам уже за рамками эфира. Оставайтесь на линии.
3: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. За прошедшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря бдительности граждан и оперативным действиям милиции подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить. В Санкт-Петербурге пройдут тестовые испытания белорусского электробуса особо большого класса. Соответствующие договоренности достигнуты на 7-м международном транспортном фестивале. 4 женщины стали жертвами нападения тигра, которое произошло в Индии. Остальные 9 смогли спастись. Они стали кричать, призывая на помощь, и выбежали из леса.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Валентином Серовым в усадьбе Абрамцево, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня интересные факты об этой замечательной картине.
2: Все про все.
3: Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Савы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки».
1: Когда картину впервые выставили в 1889 году, широкая публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже.
3: Ну а на момент написания картины Серову было всего 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. А главной же героине Вере было 11. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета.
1: Интересно. А вот комната, изображенная на картине, сохранилась почти в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. Представляете? А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было, ну, такой своей образной рекламой достижений их творческого кружка.
3: Но, к сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких.
1: Это действительно печально. Существует фотография Веры Мамонтовой, сделанная всего лишь за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру, оказывается, писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». Вера на них немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
3: И вот, друзья, на самом деле удивительно, как вот случайный момент из жизни 11-летней девочки превратился в главный шедевр русского импрессионизма.
1: Ну, будете в Третьяковской галерее, обязательно задержитесь у этого полотна, чтобы почувствовать его невероятное тепло.
0: На подъеме.
4: Говорят, на свете чудес не бывает, кладовая сказок исчерпана вся. Если б я тогда перепутал трамвай, то звучала бы песня, сейчас не моя. Я к тебе подземным шел переходом, там теперь торгуют, никто не поет. Мелом на душе нацарапали годы, прошлой жизни краткий отрывок.

0: Реклама.
1: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды рекомендуют сегодня не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений.
0: Гороскоп.
1: Овны, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу.
2: А у тельцов неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций, потому что они могут зашкаливать.
1: Спасибо, что предупредил, дорогие близнецы. Неделя обид и резких решений. Да, ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению.
2: Раки, на этой неделе вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе и финансовые, но вы совсем справитесь.
1: Здорово, львы! Это неделя большого прорыва и преодоления существенной преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной.
2: Девы, это время отдыха. В это время произойдут самые яркие и захватывающие идеи, поэтому следите за своим здоровьем, потому что выгорание подобралось к вам очень близко.
1: Весы, это неделя конфликтов, да, и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Ну, тоже неплохо. Не бойтесь выходить из зоны камня.
2: А у скорпионов неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Поэтому опирайтесь на других людей, доверяйте им, а еще позвольте себе быть слабым.
1: Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи и наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами.
2: Козероги, у вас наступило время, когда есть много сил, но кругом неразбериха, и непонятно, к чему можно эти силы приложить. В общем, ищите надежных партнеров с рациональным подходом.
1: Водолеи, это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить, и вы станете менее свободными.
2: И, наконец, рыбы. У вас, возможно, мелкие неурядицы и потеря сил на пустяковые, но необходимые дела. В общем, старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас будет только удручать.
1: Да, друзья, ну и пусть это день принесет радость, счастье, успех, без исключения всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы прокатились по нашему эфиру на таком, знаете, роксовском автобусе с счастливыми билетиками в руках. А вот какой, да, у каждого свой. Вот
2: предъявляем по-прежнему,
1: да,
2: друзья.
1: Да, порция ваших предсказаний.
2: Вот Алина написала, а у меня счастливый билет в том, что я некрасивая. Парадоксально,
1: что?
2: Да? Звучит странно, но меня не отвлекали в свое время поклонники. Я сделала карьеру, мозги опять-таки прокачала, а в 35 лет встретила того, кто любит мозги, и стала красивой. Красивой для него. Вот такой вот взгляд на жизненную ситуацию.
1: Я впервые встречаю девушку, которая вот так вот категорично о себе говорит,
2: что я некрасивая. Но девчонки, знаешь, любят приукрасить. Может быть, ей какой-то элемент во внешности не нравится, но окружающие абсолютно так не думают. Поэтому то, что вы нашли мир с собой, это уже хорошее дело.
1: Так, Ксения нам написала. А я, ребята, однажды на свадьбе букет невесты поймала. Прямо из рук другой девчонки вырвала. Думала, вот он, знак судьбы.
2: Сработала.
1: Скоро
2: или нет,
1: замуж
2: поймала.
1: В итоге, через неделю меня замуж никто не позвал. Зато этот букет завял. И в тот же вечер я споткнулась на шпильках, упала. И вытянула счастливый билетик на бесплатный двухнедельный больничный с гипсом. Зато на работу не ходила. Тут скорее, Ксения, да, другая история, что карма сама догнала вас и отшлепала посредством вот этого вот падения. Да, нельзя чужие букеты вырывать из рук. В общем-то, вот в этом,
2: а кто ж тут поймет, где свой, а где чужой?
1: Но самоирония, присущая вам, наверняка помогает вам жить. Спасибо вам за ваш комментарий.
2: Олечка написала, а у меня счастливый билет — это сестра-близнец. Она и лучшая подруга 24/7, ничего не надо никому объяснять, и когда мне плохо, она и так знает, потому что ей так же. Шикарно, по жизни так легче вдвоем идти.
1: Так, а вот тут Светлана нам написала, никогда не верила в интернет-розыгрыши, считала их обманом. Но тут подруга отметила меня в гиве известного блогера, где разыгрывали смартфон. Я ради приличия выполнила условия, подписалась на спонсоров, и через неделю... Ничего себе, выиграла.
2: Новенький смартфон.
1: Точно. Слушайте, ну это тоже удивительно.
2: Мы вас, во-первых, поздравляем.
1: А во-вторых, вы вернули нам веру вообще во все эти розыгрыши. Я ведь тоже не сильно верила, честно говоря. И никогда на это даже времени не тратила.
2: Ну вот, нужно хотя бы форму заполнить и анкету, и отправить ее куда нужно. Ну и Елена пишет, а я встретила мужа, мне было 37 лет, я уже ни во что не верила, и просто случайный попутчик в поезде оказался тем самым человеком. Счастливый билет в последний вагон.
1: Ух ты, как здорово. Друзья, ну что ж, наше время подходит к концу. Наша команда «Шоу на подъеме» сейчас отправляется переводить дух, но «Радио Рокс» никуда не уходит. Желаю вам ударного и легкого рабочего дня. И помните, если сегодня вам еще не улыбнулся тот самый счастливый билетик, значит, судьба просто готовит вас к чему-то особенному.
2: Ну а с вами последние 4 часа были мы, ведущие утреннего шоу, я, Андрей Симович.
1: И я, Наташа Ладыгина. Услышимся завтра. Счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

0: высоты все видней, зря прошло столько дней, мог давно я до звезд рукой достать.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте.
1: За прошедшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря бдительности граждан и оперативным действиям милиции подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить. Зафиксировано 6 случаев киберпреступлений, заблокированы платежи в адрес 9 иностранных реквизитов. Также приостановлены расходные операции по 55 банковским счетам. В МВД отметили, что самым популярным методом обмана остается вишенка. Это звонки под видом должностных лиц. Далее идет фейковая продажа товаров в интернете, взломы соцсетей, торговля на финансовых биржах. Правоохранители продолжают работу по пресечению деятельности киберпреступников. В Санкт-Петербурге пройдут тесты испытания белорусского электробуса особо большого класса. Соответствующие договоренности достигнуты на 7-м международном транспортном фестивале. Белорусская машина является продолжением развития экологической линейки транспорта 3-го поколения, создаваемого Минским автозаводом. Он оснащен тяговым электродвигателем мощностью 220 кВт и литий-никелем-марганец-кобальтовым аккумулятором. Высокоемкая батарея обеспечивает запас автономного хода не менее 240 км, что позволяет эксплуатировать электробус без промежуточной подзарядки на конечных остановках. 4 женщины стали жертвами нападения тигра, которое произошло в индийском штате Махараджра. Остальные 9 женщин смогли спастись. Они стали кричать, призывая на помощь, и выбежали из леса. Позже на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и наряды полиции. В районе усилили патрулирование. Местным жителям настоятельно рекомендовали не заходить в одиночку в чащу леса. Эта трагедия снова обострила проблему конфликта между человеком и дикой природой в Индии. Согласно ежегодному рейтингу лучших стран мира, который составляет американский журнал News and World Report, Беларусь входит в топ-100 списка. На распределение мест влияют различные критерии – экономика, культура, система здравоохранения, состояние общества, возможности для жизни, природа, инфраструктура и так далее. Наша страна разместилась примерно в середине и отвели 58-е место. Первое место в рейтинге заняла Швейцария. В тройку лидеров вошли также Дания и Швеция, а замкнула рейтинг Ангола.
2: Новости компаний.
1: Финальные скидки весны в магазинах на сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты, товары для полива. За выгодными покупками в насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Погода.
3: С начала этой недели атмосферные фронты будут стремительно менять друг друга. Погода станет нестабильной с понижением температуры, дождями, грозами и порывистым ветром. Сегодня же в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

Я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Приветствую всех, кто сейчас на Роксе. Хороший денек вступает в свои права, друзья. Сегодня последний понедельник весны, и посему предлагаю, давайте проведем его незабываемо, ярко, позитивно. И еще, друзья, сегодня день сотворения мира. Да-да, по одной из версий, именно 25 мая Вселенная обрела форму. Загорелись первые звезды, задышали океаны, и началась великая история, история жизни, в которой теперь есть и каждый из нас. Предлагаю доказать Вселенной, что она старалась не зря. Проведем хороший денек с любопытством, с добрыми намерениями, с самоотдачей и с благодарностью за то, что мы есть. С праздником, друзья, с днем начала всего. Поехали!

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор. Государственное учреждение. Культурно-просветительный центр. Управление делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
3: Заплутавшее счастье где-то в пути. Лишь один телефон на прощание звонит.

0: Хороший денек шагает по планете. И я, Юлия Кадушкевич, сейчас напомню, чем этот день отметился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: 25 мая можно отпраздновать уйму увлекательных событий, вроде Дня сотворения мира. Чудеса, правда? Дня счастливого билетика, Дня химика, ну или Международного дня близнецов. Да, на свете существует и такое чудо природы. И еще сегодня отмечают праздник свободы причесок, День полотенца, День пойте громче и Всемирный день Таро. Кто же из знаменитостей родился в этот день? Александр Калягин, невероятно талантливый актер театра и кино, режиссер, самая любимая тетя всей страны под названием СССР. Олег Даль, сыгравший принца Флоризеля в фильме «Приключения принца Флоризеля», Женю Колышкина в фильме «Женя, Женечка и Катюша». И еще были «Старая-старая сказка», «Король Лир», «Отпуск в сентябре», «Тень, земля Санникова», «Звезда пленительного счастья» и многие-многие другие фильмы. Обаятельный Александр Гуревич, автор и непревзойденный ведущий программы «Сто к одному» на канале «Россия». А что же у нас по народному календарю? Так-так. А по народному календарю сегодня Епифанов день, Рябиновка. Если на рассвете небо окрашено в красный цвет, впереди жаркое и засушливое лето. Так, друзья, нужно было завести будильник пораньше и посмотреть. Эх, проспала. И наоборот, если с утра идет дождь, то и лето будет таким же. Ох-ох-ох, не хотелось бы, правда? А в ближайшем будущем установится теплая и сухая погода, если сегодня безветренно, а в воздухе много пчел и повсюду слышен запах акации.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» идет полным ходом. Собрала для вас полезные мелочи, а вдруг пригодятся.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Приближается лето, и по всем робким прогнозам оно должно быть настоящим ура. Так вот, как в жару не превратиться в вареную пельмешку? Летом в знойном городе, в помещении, конечно же, спасает кондиционер. А вот если нужно долго находиться на улице, попробуйте сбрызнуть внутреннюю сторону бейсболки или панамы водой из пульверизатора с каплей мятного масла. Голове будет легче, комары вас будут оплетать за 3 метра, потому что мяту они не любят, и вы легче перенесете зной и духоту. Идем дальше, друзья. Статистика подсчитала, что чаще всего люди теряют или забывают, где попало зонт. Так вот, как не забыть зонт в гостях, в офисе, в кафе, в транспорте, в общем. Пришли с мокрым зонтиком в помещение и сразу повесьте его на ручку двери, через которую будете выходить не на стул, не в угол, не в шкаф, именно на дверную ручку. Уходя, он попадется вам на глаза. А, например, в метро обязательно нужно положить

0: детскую резинку для волос, неоновую. В недрах женской сумки вы не будете шарить вслепую, просто потяните за яркий кончик, и вуаля, ключи в ваших руках. Работает для рюкзаков, бардачков и ящиков письменного стола.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375 29 608 19 49.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, очередной музыкальный час на Роксе завершается, но хороший денек продолжается, никуда не уходите. С вами Юлия Кадушкевич. И, кстати, друзья, сегодня 25 мая, праздник счастливого билетика, вот так-то. И главный секрет этого дня в том, что вы можете не ждать милости от природы. Возьмите дело в свои руки, напишите на обычной бумажке любое число, где сумма первых трех цифр равна сумме трех последних. Например, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ну или 5, 5, 5. 5-5-5. Сложите ее в кошелек и произнесите: «Сегодня мне везет». Психологи утверждают, что это работает и начинает каким-то удивительным образом вести. Ну и правда, ну а как мы с вами настраиваемся на какие-то хорошие события в нашей жизни? Конечно же, мы верим, что нам повезет и что мы справимся. И пусть ваша сегодняшняя удача не помещается ни в один кармашек. А если вам попадется настоящий счастливый билетик, загадайте желание за всех нас, хорошо? Договорились? Ну а мы встретимся совсем скоро, в следующем часе, а пока ваша любимая музыка на Роксе.
2: Люблю дорогу, чтоб немного сам на сам. Куда иду, известно только небесам. А дождик бьет стекло, опять не повезло.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Гродненской области проходит командно-штабное учение. Маневры – часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них принимают участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения. Цель учения – совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными и силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям. Минский программист разработал прототип перчатки, которая возвращает подвижность руки. У парня инвалидность, что и натолкнуло его на создание технологии, способной помочь тысячам людей. Датчик считывает сигналы с мышц и передает на плату, на которой написана программа приведения в движение сервоприводов, которые и создают эти движения. По словам молодого человека, умная перчатка может помочь тем людям, у которых есть проблемы с двигательной функцией кисти, например, от инсульта. Белорусско-татарской кухней планируют угощать в кафе «Крылья дружбы», которое построят возле гигантской скульптуры зубра у трассы М1. Зубр популярен, возле него останавливаются фотографироваться, есть запросы, чтобы там было место попить кофе и перекусить. В кафе будет и белорусская кухня. Сам гигантский зубр тоже изменится и станет более эффектным. Специалисты работают над тем, чтобы из ноздрей исполин выпускал пар. Предполагается, что его волна будет 5,5 метров под углом 45 градусов. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии и стала бронзовым призером первого этапа Евролиги. Следующие отборочные этапы пройдут в августе в Кишиневе. По их итогам будут определены 8 суперфиналистов, которые сразятся в сентябре в Италии. Сборная Беларуси – один из лидеров европейского пляжного футбола. В прошлом году белорусы третий раз подряд стали бронзовыми призерами Евролиги, а в 2021 году взяли серебро турнира.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый день! Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Это в твоих руках. Велосипеды на 21 век бай от 428 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
0: Радио Рокс.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас, друзья, для вас удивительные факты про планету и людей.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что человеческий нос может запоминать тысячи различных запахов и отличать их друг от друга? Чудеса, правда? А что в космосе ветер не дует, но частицы солнечного ветра создают слабое давление на космические аппараты? Вот так-то. А что на планете, друзья, есть птицы, которые мигрируют тысячи километров, не делая остановок в пути? Представляете, какие они выносливые и человечные. А в пустынях существуют поющие дюны. При смещении песка они издают низкие звуки. А музыканты, друзья, иногда испытывают синестезию. Они видят ноты, как цвета или формы. А синестезия, сейчас попытаюсь для вас объяснить, но получится немножко научно. Одновременное ощущение – феномен восприятия, состоящий в том, что впечатление, соответствующее данному раздражителю и специфичное для данного органа чувств, сопровождается другим дополнительным ощущением или образом, при этом часто таким, который характерно для другой модальности. Иными словами, друзья, синестезия – это не что иное, как смешение чувств. Что ни говорите, а творческие люди уникальны, по-своему неповторимы и обладают харизмой, магией притяжения.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Вдруг.
1: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Друзья, давайте вместе удивляться красоте и разнообразию нашего мира.
2: Удивительная вещь. Всякая всячина.
1: Вы представляете, в некоторых городах мира есть улицы, где дома построены настолько близко, что можно передать предмет соседу через окно. Например, в Венеции. А в мире есть реки, где вода течет вверх по склону из-за оптической иллюзии окружающего ландшафта. А в Японии есть и лесные тропы, где звук шагов создает музыкальный перезвон благодаря каменным плитам. Здорово, правда? А в горных местностях бывает такой плотный туман, что кажется, будто стоишь между двумя мирами. Красота! В древних городах амфитеатры строили так, что даже шепот на сцене был слышен в последних рядах. Как им это удавалось, друзья? В современном мире, имея огромные наработки, всевозможные приборы и опыт поколений, существуют театры, в которых в середине зала находится звуковая яма, и зрителей ничего не слышат. А в древних театрах никаких микрофонов не нужно было на огромные залы, и связки в порядке. Диво дивное, чудо чудное, удивляюсь каждый раз.
2: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор — Государственное учреждение Культурно-просветительный центр Управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
2: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, уходим пить чай. Дышать весной и вместе с вами радоваться теплым словам и пожеланиям, которые совсем скоро польются к нам рекой, и наша студия превратится в один большой праздник. Народно-поздравительная программа «Был бы повод» скоро заступит на свою праздничную вахту. Напомню, если вы хотите поздравить близкого человека или просто передать теплый майский привет, пишите на наш вайбер, код 33-699-102-1, а мы озвучим их в прямом эфире и порадуемся вместе с вами и со всей нашей любимой страной.

0: Наши песни.
1: Себя я часто спрашивал, зачем? По жизни шел всегда то в крипто, в кость. Валил на плечи груз чужих проблем.

студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Белорусские банки с 1 июля 2026 года начнут применять обновленные правила финансовой безопасности, направленные на борьбу с киберпреступностью. В каждом банке будет в обязательном порядке установлена антифрод-система, которая будет автоматически проверять все платежи и транзакции. При обнаружении признаков мошенничества подозрительную операцию приостановят. Данная программа сможет определять геолокацию клиента, устройство, с которого он заходит в мобильный банкинг и другое. Если владелец счета заходит в приложение с незнакомого гаджета или из нетипичного место, такой вход автоматически получит метку «подозрительный», что может привести к блокировке операции. Белорусская экономика растет, говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. Так, в январе-апреле внутренний валовый продукт вырос на 0,2%. Как отметили в банке, основную поддержку экономики страны оказал потребительский спрос. Так, розничный товарооборот увеличился на 6,2%. В банке также считают, что рост потребительской активности, восстановление инвестиций, улучшение динамики в строительстве формируют условия для ускорения роста ВВП во втором квартале этого года. В Беларуси на республиканских автодорогах начали действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. Так, по 31 августа на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. В Париже стартовали матчи основной сетки открытого чемпионата Франции.

0: где примет участие белорусская теннисистка Арина Сабаленко. В первом раунде она встретится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейра. В прошлом году Арина дошла на грунтовых кортах Ролан-Гаррос до финала, где проиграла Кори Гауф. Если Арина повторит этот результат, то заработает в качестве призовых более $1,5 миллиона. Именно столько получит неудачница титульного матча. А вот обладательница трофея обогатится на 3 250 000. Выход в полуфинал гарантирует $875 000.
1: Новости компаний.
0: Финальные скидки весны в магазинах на сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты, товары для полива. За выгодными покупками в насенне. Сайт mssoo.by, телефон 029-607-13-24.
1: Погода.
0: С начала этой недели атмосферные фронты будут стремительно менять друг друга. Погода станет нестабильной с понижением температуры, дождями, грозами и порывистым ветром. Сегодня же в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве также 20-22. В Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте до 25 градусов тепла. Кратковременный дождь ожидается лишь в Витебске. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: На часах 13:07, друзья, а я радуюсь еще одной встрече с вами. Да, в эфире я, Наташа Ладыгина, с удовольствием проведу с вами ближайший час, друзья, и вновь стану соучастником в хорошем смысле всех ваших праздников. Ну что ж, приглашаю в гости всех, кто сегодня хочет поздравить своих родных, близких, передать привет, может быть, просто без повода сказать хорошие слова. А для этого у нас есть все возможности. Друзья, записывайте номер нашего Вайбера 699-1021 с кодом 33. На Вайбере я жду ваши послания в прозе. Пронизанные любовью, написанные с большим теплом. Но прошу вас, пожалуйста, не пишите стихов. Стихи будем читать вечером за праздничным столом. А здесь в эфире жду сообщения своими словами, но от души. Ну и, конечно, есть постоянная просьба. Если не сложно, в фамилиях выделяйте, пожалуйста, ударные буквы. Нам приятно, вам хорошо. Вот, ну и, конечно, хочу напомнить телефон прямого эфира, этот на тот случай, если захотите лично дозвониться в студию и поздравить любимого человека. 8-017-363-10-13. Кстати, на Вайбере я уже отыскала огромное количество ваших посланий, поэтому, не откладывая в долгий ящик, пожалуй, приступлю к своим любимым служебным обязанностям. И вот с нами на связи прямо сейчас Лариса Шипикова, и вот что пишет она, буквально на днях, дорогие роксовцы. Отметила свой день рождения моя прекрасная тетя Елена Семеновна Чумакова. Еще раз очень хочу поздравить ее, на этот раз на всю страну, с днем рождения. Дорогая моя, любимая моя Лена, твои годы — это не просто цифры, это целая книга, наполненная добрыми делами, любовью и семейным теплом, которое ты так бережно хранишь. Ты — настоящее сердце нашей семьи, и невероятно я горжусь тем, что я твоя племянница. Желаю тебе душевного спокойствия, долгих лет счастливой и безмятежной жизни. Пусть твое сердечко не знает печали, глаза светятся от радости за детей и внуков, а здоровье, здоровье пускай никогда не подводит. Спасибо тебе, родная моя, за твое гостеприимство, за самые вкусные в мире угощения и те волшебные баночки с закатками, в которые ты всегда добавляешь капельку своей огромной души. Пускай урожай на твоей даче в горках всегда будет богатым, и закрома с твоими вкуснейшими закатками никогда-никогда не заканчивается. Спасибо тебе, моя дорогая, за твое доброе сердце, в котором всегда, слышишь, всегда находится место для меня. Я люблю тебя. И еще раз, с днем рождения! А к моим поздравлениям присоединяется твой племянник Валера, твои дети и внуки, ну, конечно, любящий муж Петр и все родные и близкие. Вы знаете, Елена Семеновна, сегодня вас поздравить пришел еще и лично Михаил Шуфутинский. В общем, доставайте свои баночки, а к ним, может быть, чего еще и погорячее.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: программе «Был бы повод».
1: Вот как мне нравится, что наши слушатели всегда рядышком с Роксом. Вот Миша пишет мне короткое послание. Я тут обкашиваю двор, а заскочил домой, Рокс на связи. Доброго дня, Наташа. Миша, приветствую вас. Пускай ваша трава там растет помедленнее, а коса работает, или чем вы там косите, не знаю. Пускай все работает замечательно, и Рокс в помощь всегда. А как же? Как же без нас? Конечно. Идем дальше. На следующий праздник попадаем. Дорогие ведущие, поздравьте, пожалуйста, мою родную сестру Татьяну Лисковец. Просит тут целая семья от всей души, от всей нашей большой семьи. Желаем, Танечка, тебе огромного счастья, бесконечной любви, исполнения всех самых заветных желаний. Пускай в твоей жизни царит уют и гармония. Здоровье будет крепким, а каждый день приносит поводы для искренней радости. Мы тебя очень любим, семья Клиньё, Ирина, Владимир, Алина, Павел, Рита и внучок Маркуша. И поставьте, пожалуйста, для нашей Татьяны хорошую песню. Сделаем, ребята, а как же иначе? Танечка, с юбилеем вас! Пускай все цветы сегодня будут у ваших ног. Светлана пишет. Привет из Гродно. О, Гродно, тебе тоже привет огромнейший. Прошу поздравить подругу мою прекрасную, Татьяну Ивановну Будревич. У нее сегодня день рождения. Она замечательная мама, любящая жена и надежная бабушка. Порядочная, мудрая и просто хороший человек. Здоровья тебе, моя дорогая. Тебе, твоей семье добра, уважения и понимания. Пускай рядом будут всегда верные друзья, готовые разделить радость, поддержать в трудную минуту. С наилучшими пожеланиями Горецкие, Светлана и Тадеуш поздравляют вас, дорогая Татьяна Ивановна. Ну и мы, роксовцы, с большим удовольствием присоединяемся. Солнышко вам и прекрасного настроения. Инна пишет. Добрый день, Рокс. Сегодня есть повод. Ну-ка, Инна, делитесь. У моей подруги Меленковой Аллы Анатольевны сегодня день рождения. О цифрах ни слова. Пускай останутся тайной. Она у меня такая клевая подруженция, подружайка. Она хорошая мама, прекрасная жена. Всех благ хочу пожелать ей. Задора, позитива, удачи, везения, Аллочка, тебе. Простого женского счастья и, конечно, с днем рождения. Ну и еще один небольшой приветик от Олега для любимой жены Наташеньки. Милая моя, я тебя очень-очень люблю. Вечером увидимся, жди сюрприз. О, а вот это мне совершенно точно нравится. Ну что ж, дорогие именинницы, вас пришел поздравить лично Петр Черный. Встречайте. Встречайте.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Радио «Рокс». Песни нашей страны.

Вот это уж точно, по жизни как по ладам. А здесь у нас на Роксе по-другому и не бывает. Народно-поздравительная программа «Был бы повод, друзья» продолжается. И вот следующая порция ваших чудесных посланий. Тут Людмила написала: «Здравствуйте, дорогие ведущие. С вашей помощью хочу передать привет всем-всем дачникам Зареченской дружбы. Вот идешь по улицам, то там, то здесь слышно радио Рокс. И так на душе становится приятно, что кроме меня еще очень много людей любят это радио. Всем здоровья, любви и хорошего урожая». Людмила, прям вместе с вами прогулялись по той самой Зареченской дружбе. Передали всем привет. И, честно говоря, уже захотелось какой-нибудь помидорчик сорвать и виноградинку съесть. Но нет, еще все впереди. Ну, а труженикам, конечно, кто сейчас слушает нас, большой-большой привет. Так, ну идем дальше. Вот здесь еще одно послание от Ольги. Вот что пишет она. «Здравствуйте, роксовцы. Хочу пожелать моему любимому мужу Александру Кожемякину. Он сейчас на больничном. Хорошего дня и настроения. Улыбайся, мой родной, чаще. Твоя Оля». Саш, ну если приболели, вот действительно, сделайте чуть погромче приемник. Вот тем самым местом, что болит, чуточку поближе пододвиньтесь. Вот 100% бывалые люди говорят, что помогает. Надеюсь, и сегодняшний эксперимент вам удастся тоже. Ну, вам, конечно, скорейшего выздоровления. И как приятно, что рядом вторая половинка такая заботливая, такая чудесная. Вот так приветик передала, и настроение улучшилось. Выздоравливайте поскорее. А вот еще одно послание. Дорогие роксовцы, прошу вас поздравить с днем рождения Владимира Алишкевича. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, удачи. Это послание от ветеранов, сослуживцев 38-й бригады и, кстати, лично от Фадеева Олега Рузольдовича. И, если можно, хорошую песню. Сделаем и песню хорошую. Владимир, а вас с днем рождения, с праздником. Ирина пишет: «Добрый день, любимый Рокс. Хочу поздравить своего мужа, дядку Леонида, и сказать спасибо тебе, что ты есть. Такой хороший муж, отец, прекрасный дедушка. Мы все тебя очень-очень любим. Здоровья тебе и долгих лет жизни». Ох, вот коротко, ясно, но с такой любовью. Прям здесь аж жарко, Ирина, в студии стало от вашего послания. Леонид, с днем рождения. Будьте здоровы и счастливы. А вот еще замечательная чита Борисик, Нина и Саша. Написали мне тут пару строк. «Ребята, привет, мы с вашей помощью можем ли поздравить сами себя? У нас сегодня чудесный повод. Годовщина. 4-я годовщина свадьбы». Нин, Саш, ну конечно. А ребята, кстати, едут сейчас из санатория домой, в пути находятся. «С удовольствием слушаем Радио Рокс», пишут они. Ну, конечно, поздравим вас на всю страну с 4-й годовщиной. Вы знаете, что у вас сегодня льняная дата. Желаю, чтобы ваши отношения были такими же прочными и долговечными, как льняное полотно. Пускай в доме царят уют, достаток. Любите, цените друг друга каждый день и будьте счастливы.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Друзья, ну а наша поздравительная программа продолжается. И вот тут вот письмо мы получили от коллектива «Металлосбыта», который хочет поздравить дорогую сотрудницу Ирину Шибалович. Ирочка, в чудесный день твоего рождения поздравляем тебя от души. Хочется, чтобы этот праздник был по-особому солнечным, прекрасным, веселым и позитивным. Пускай тебя окружает аура счастья, радости, сказки и сюрпризов. Желаем, чтобы твоя жизнь до краев была наполнена яркими цветами удачи. Удачи, везения, улыбок. Любовь всегда жила в сердце и вдохновляла. Дружба дарила незабываемые минуты общения с теми, кто никогда не подведет и поможет в трудную минуту. Всех благ тебе и твоим родным. Женского счастья и с днем рождения. Вот такое чудное послание от любящего коллектива, Ирина, для вас, да на всю страну. Ай, ну как же приятно, здорово, с большим удовольствием присоединяемся. Татьяна с нами на связи. Наше дорогое любимое радио. Хочу поздравить сегодня свою любимую сестру Екатерину Ястреб. У нее сегодня день рождения. Поздравляю тебя, дорогая и милая сестренка. От всего сердца желаю тебе безграничной радости и счастья, чтобы сердце твое согревалось нашей любовью и заботой, чтобы здоровье всегда оставалось крепким, а красота лишь становилась еще прекраснее и очаровательнее. Я желаю тебе всегда улыбаться теплой и яркой улыбкой, даже в самые-самые грустные, печальные дни. Никогда не унывай, никогда не плачь горькими слезами в трудные моменты, а всегда только иди вперед с приподнятой головой к своей цели. Пускай исполняются все твои самые заветные мечты, надежды, желания. И пусть любые начинания будут счастливыми и удачными, а жизнь подарит тебе много неожиданных и приятных сюрпризов. С днем рождения тебя, моя дорогая и любимая сестренка. А к моему поздравлению, пишет Татьяна, присоединяется вся семья Войтиховских. Ну и, конечно, родителей. Екатерина, с днем рождения вас! Кристина пишет: любимый Рокс, очень большая просьба. Поздравьте, пожалуйста, нашу прекрасную подругу Екатерину Александровну Куликович с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира, быть всегда позитивной, прекрасной. Мы ее очень любим. А живет она, кстати, в городе Бресте. И именно туда отправляется это поздравление. С праздником вас, Екатерина Александровна!

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Друзья, на часах 13:36, это народно-поздравительная программа «Был бы повод» на Радио Рокс. У вас есть еще возможность успеть написать нам на Viber 699-102.1 с кодом 33. С удовольствием передам ваши приветы и пожелания. Ну а пока с нами на связи замечательная семья Патюшек: Алла, Саша, Денис, Валя и Аня. И вот что они пишут, дорогие наши роксовцы. Пишут вам ваши слушатели из Гродно. Ребят, привет! Хотим попросить вас в этот прекрасный солнечный весенний день поздравить наших юбиляров. Любимую тетю Нину Петровну Валюк с юбилеем аховым. Ах, почетный возраст мудрости, красоты и любви наступил для нее. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, домашнего уюта и спокойствия, заботы близких, радостных событий. Пускай каждый день принесет радость и неувядающий оптимизм, а сердце остается молодым, и воспоминания греют душу. Дорогая Нина Петровна наша, с праздником, с юбилеем от всей души поздравляем. А также хотим поздравить нашего любимого брата, Петюшика Сергея Николаевича. Дорогой брат, в твои 60, в бриллиантовый юбилей, ты остаешься таким же мудрым, добрым и интересным человеком. Желаем тебе, чтобы жизнь твоя играла яркими красками. Пускай дом будет полной чашей, а любовь близких согреет сердце. Крепкого здоровья тебе, родной. Неиссякаемой энергии и уюта в доме. А еще желаю встретить не один юбилей в жизни нашим дорогим именинникам. Под этим письмом, да, как я уже сказала, подписалась дружная семья Петюшек. Ну и мы, роксовцы, с большим удовольствием присоединяемся. Сергей Николаевич, Нина Петровна, с юбилеем вас. Здравствуйте, любимая Рокс, радио наше любимое. Хотим поздравить с юбилеем, с золотым юбилеем нашего прекрасного Артура из Минска. Дорогой Артур, поздравляем и желаем тебе всего самого-самого лучшего. Здоровья, счастья, удачи, долгих лет жизни,

дядю. Геннадий Зубок сегодня празднует свой день рождения. Вот ему-то мы сегодня на всю страну и пожелаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергии, позитива. Пускай тебя радует каждый день. Пусть небо будет мирным над твоей головой. Живи, радуйся и наслаждайся каждой минутой. Ну а мы тебя любим, твои любящие племянницы Оля и Наташа, а также их семьи.

0: Реклама. Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс.
2: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
3: Вот тут приветик прилетел от Татьяны. Добрый день, Роксовцы. Хотелось бы передать привет моему Сашке Якушевичу. Люблю тебя. И целых 3 восклицательных знака. Слушайте, ребят, ну какие вы молодцы. Александр, улыбнитесь. День складывается абсолютно романтическим образом. Татьяна, вам тоже приветик. Хорошего настроения. Медицинский центр «Нардин» сегодня с днем рождения поздравляет врача лучевой диагностики Сергея Гнипеля, водителя Виктора Лапшу и администратора Татьяну Иванцову. Дорогие наши коллеги, желаем вам благополучия, удовольствия от работы, благодарных пациентов, конечно, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и продолжениях. И пусть все будет так, как хотите именно вы. С праздником вас! С днем рождения Светлана Соловьева сегодня поздравляет Алевтина Викторовну Толстик, которая работает в 18-й поликлинике. Новик Антонину поздравляет 17-летие.

летием. И Акселя Александра поздравляет с днем рождения, а также свой день рождения празднует пришец Юрий. Всем именинникам Светлана желает хорошего настроения, радости, солнечного тепла, удачи, улыбок, крепкого сибирского здоровья и всего самого-самого невероятного.

вечно, вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио Рокс. Народно-поздравительная программа.

Марина нам доложила, что сегодня свой день рождения отмечает замечательная коллега из города Гродно, Погирила Татьяна, которая, кстати, уже на заслуженном отдыхе. Ну, коллеги, помнят. Крепчайшего здоровья вам, Танечка, желают. Позитивного настроя в этот день, чтобы внутри горел огонек, который помогал преодолевать преграды и дарил силы. Пускай всегда будут рядом надежные люди и поддерживают тебя в трудную минуту. А дом всегда будет согрет уютом, любовью и теплом. Ирина из Минска. Вот такое поздравление для вас прислала дорогая Татьяна. Ну что, мы с удовольствием присоединяемся к вашему празднику. Татьяна, пускай сегодня будет исполнено ваше самое-самое заветное желание. Будьте счастливы. Сегодня день рождения у замечательного моего сына, пишет любящая мама, Николая Анатольевича Баранова. Сегодня ему исполняется целых 48 лет. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, тепла, уюта в семье, достатка и радости в жизни. А к моим поздравлениям присоединяется семья младшего брата Виталия из Минска. И пусть хорошая песня прозвучит для моего сыночка, и музыкальный привет долетит до города Бреста. А то, конечно, долетит еще и с ветерком на крыльях маминой любви. Николай Анатольевич, с праздником, с днем рождения вас. Любимое радио, сегодня свой день рождения отмечает женщина-красавица из Минска, Елена Ярышева. С вашей помощью хотим Леночку поздравить на всю страну и пожелать ей крепчайшего здоровья, благополучия, удачи, успех пускай будет постоянным. Дорогая подружка, пусть твой дом будет полон достатка, счастья, добра, мира и уюта. И пускай все-все твои мечты обязательно сбываются. Вот такое чудное послание от Татьяны и Олега из Могилева. Минуточку внимания. Коллектив КОП-МОПИД сейчас поздравляет с днем рождения своего директора Екатерину Владимировну Ташейко. Екатерина Владимировна, с днем рождения. Желаем, чтобы каждый день был наполнен смыслом, добром и яркими эмоциями. Пускай здоровье будет крепким. Мысли позитивными, а сердце легким. Пускай работа приносит удовольствие, а личная жизнь радует гармонией и любовью. Счастья, вдохновения, стабильного благополучия вам!

0: Программа для ваших праздников.
1: Итак, друзья, на часах 13:55, а у меня перед глазами еще два письма. С удовольствием их озвучу. Итак, дорогой любимый Радио Рокс ведущий, сегодня хотим поздравить с днем рождения Анастасию Зенчик. Настенька, будь неотразимой, красивой, счастливой и здоровой. Пускай твое сердце будет наполнено любовью, а рядом с тобой всегда будут верные друзья и все родные. Сияй, люби и будь счастлива. С уважением, семьи Игнатович, Тышкевич и Герасимович. Анастасия, ловите большой привет и поздравления от нас, роксовцев. Столько света, столько тепла в этом послании. Вот пускай сегодня ваш день рождения пройдет в такой мажорной тональности, чтобы хотелось потом вспоминать его еще долгие-долгие годы. И пускай исполнятся самые заветные мечты. Александр с нами на связи. Вот что пишет он. Добрый день. Хочу передать привет ведущему и самому любимому Радио Рокс. И хочу сказать вам, что вы самые лучшие ребята, Александр. Ну вот спасибо за такое чудесное начало. Сразу хочется улыбаться, даже немножечко полетать по этой студии. Но сажусь в кресло и продолжаю читать ваше послание. Итак, хочу передать привет Вере Анатольевне Соловей, продолжает Александр, и сказать вот такие слова. Моя любимая, ты украшение моей жизни. Всем, что у меня есть, я обязан тебе. Все, чего я достиг благодаря тебе. Ты вселяешь в меня уверенность, потому что ты веришь в меня больше, чем сам верю в себя. Это настоящее чудо, чудо твоей удивительной любви. Ты сама жизнь для меня. Благодарю тебя за все. Самое красивое, нежное, доброе, чуткое, трогательное и понимающее, моя любимая. Я благодарен за то, что небеса подарили мне тебя, за твои слова, за лучезарные улыбки, верность, твою искреннюю душу и любовь ко мне. Спасибо тебе, мой самый близкий, самый замечательный человек. Я очень люблю тебя и сделаю все для твоего счастья. С любовью и уважением, твой муж Александр. Ой, друзья мои, ну какое красивое послание, ну это же просто... Ну, невероятно. Спасибо вам огромное. А вот еще один Александр нам написал вот прямо только что. Дорогие роксовцы, сегодня с вашей помощью хотим поздравить наших дорогих сыновей с принятием военной присяги. А произошел этот торжественный ритуал в войсковой части 3214 города Минска. Мы, родители, поздравляем наших дорогих сыновей. Желаем крепкого здоровья, терпения, выдержки, уверенности и веры в успех. Ведь спецназ — это сила. Спасибо огромное, роксовцы, поставьте, пожалуйста. Ну, ребят, песню уже не поставим, извините, конец эфира. Александр, мы вас тоже обожаем. Привет сыновьям, хорошего настроения, друзья. Ну, и я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Желаю вам счастливого дня, всего вам самого доброго.
0: Наши песни,

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Возможность дистанционного поступления в высшее учебное заведение Беларуси прокомментировали в Министерстве образования, передает Белта. Там подчеркнули, что полностью цифровой формат подачи документов на данный момент не применяется, однако абитуриенты могут воспользоваться сервисами предварительной регистрации и электронной очереди. В большинстве университетов функционируют личные кабинеты, позволяющие заранее удаленно заполнить заявление, договоры на обучение и загрузить копии документов для оперативной проверки приемной комиссии и получения обратной связи. При этом финальный этап предоставления бумаг требует исключительно личной явки гражданина, самостоятельная передача оригиналов аттестата или диплома, паспорта, а также бумажных сертификатов централизованных экзаменов и тестирования является обязательным условием для зачисления. В трех микрорайонах Минска возведут новые спортивные комплексы. Как рассказали в Комитете строительства и инвестиций горосполкома, предполагается, что на Нарочанской за счет средств бюджета появится физкультурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта, а на Малинина – еще один ФОК. Оба объекта сейчас находятся на стадии проектирования. Также в жилом районе Медвежино собираются сделать биатлонный комплекс. Это будут детские спортивные школы, в которых смогут заниматься и простые граждане. Франция близка к объявлению масштабного моратория на эмиграцию. С инициативой полностью заморозить въезд иностранцев на ближайшие 3 года выступает министр юстиции Жеральд Дерманен. По его словам, нынешняя миграционная модель исчерпала себя, и страна больше не справляется с интеграцией приезжих. Политик настаивает на внедрении жестких квот и временном ограничении выдачи видов на жительство. В частности, предлагается лишить работающих мигрантов права на воссоединение семьи. Поскольку действующее законодательство Пятой Республики блокирует подобные ограничения, руководитель ведомства призывает изменить Конституцию и вынести вопрос на референдум. А в Аргентине возводят самую высокую в мире скульптуру Лионеля Месси. Ее высота 26 метров. Композиция изображает капитана национальной сборной по футболу, который поднимает Кубок мира. Из-за огромных размеров монумент собирают по частям. Задействован 70-тонный кран. Торжественно открыть скульптуру намерены перед чемпионатом мира, который стартует 11 июня.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Доброго дня, Радио Рокс.

0: денек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: Друзья, с вами «Хороший денек» и Юлия Кадушкевич. Впереди у нас еще целый час общения, лучшей музыки и, конечно, веселых историй про нас с вами, таких разных и таких чем-то похожих. В день счастливых билетиков желаю вам, пусть и счастливый билетик сегодня окажется у каждого в кармане. И как начнет вести, друзья, во всем просто вести. А работайте с удовольствием, напевайте от души, пусть вторая половина дня будет для вас именно такой, как вы хотите. Успехов в рабочих задачах, приятных бесед и вкусных перекусов. А совсем скоро для вас истории про отпуск, ведь лето наступит вот-вот. А прямо сейчас лучшие песни о главном.
3: Все женщины я знаю прекрасные,

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами «Хороший денек» и Юлия Кадушкевич. Для вас, друзья, веселые истории про отпуск.
1: Удивительная вещь. История.
0: Поехали отдыхать на море, пишет девушка. Долгий перелет, потом автобус, уже стемнело. Природа вокруг знойная, какие-то ночные звуки, ветер приносит невероятные ароматы, все непривычно. И мы валимся без задних ног от усталости. Завели будильник, звук поставили самый скрипящий на всю громкость, чтобы уж встать наверняка и не проспать завтрак. Утром он дико звонит, мы подскакиваем, я выключаю и снова ложусь поваляться хоть пару минут еще. И сразу подскакиваю от орущего будильника за дверью. Начинается раздвоение сознания. Смотрим с мужем друг на друга и понять ничего не можем. Наш будильник молчит. За дверью хрип и скрип. Продолжается с нарастающей мощью. Я ныряю под одеяло, а храбрый муж пошел разбираться. Выходит под навес, а там сидящий на дереве заморский попугай старательно изображает сигнал нашего телефона и повторяет снова и снова. А муж даже видео снять и успел на память о нашем первом дне отдыха. На завтрак успели. Спасибо, Кеша. Или как там тебя?
1: Хороший денек на Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич. Вы на Роксе и немножечко в Турции, в городе Сиде.
1: Удивительная вещь. История.
0: «Я очень боюсь морских жителей», – пишет девушка. «Тщательно выбираю место и время, чтобы никого и ни за что не встретить. Покупаю специальные тапочки для плавания, чтобы никакого дискомфорта. Плаваю в большой шляпе, чтобы не сжечь лицо. Короче, все непросто у меня. Плыву я, значит, и думаю, как хорошо, медуз нет, рыбы не кусаются, акулы не водятся, ни бегемотов тебе, ни крокодилов. А, правда, на пляже молодой турок пытался приставать, но я его отшила ледяным взглядом. И вот плыву, наслаждаюсь, вода прозрачная, красота, солнце. Снимаю шляпу, кладу ее на воду и ныряю. Вижу песчаное дно и блики солнца. Мама родная, как хорошо. Выныриваю, чтобы набрать воздух, и вдруг почти лоб в лоб встречаюсь с кем-то в шляпе, в моей шляпе. Из-под полей появляется большая дряблая голова, морщинистая кожа, раскрывается беззубый рот, и это чудовище делает глубокий вдох и уходит под воду. Я чувствую, как оно задней лапой касается моей ноги, потом проворачивается громадный панцирь и уходит в глубину, оставив после себя воронку. Как я кричала! Господи, как я кричала! Как я бежала по воде буквально! Плыла и чуть ли не летела, преодолевая сопротивление воды к берегу. Ко мне навстречу нырнул турок, подхватил на руки и вынес на берег. Подбежали другие отдыхающие и, выслушав меня, стали смеяться. Оказалось, что именно на этом пляже огромное количество черепах. И многие приезжают специально сюда отдыхать из-за них, чтобы полюбоваться, пообщаться, пофотографироваться. Остаток отдыха я провела у бассейна.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: подарите мне.
1: Реклама.
2: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
1: Радио «Рокс».
0: Разреши я тебе напишу.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, стрелки часов близятся к 15. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, скоро будем прощаться. А пока хочется пожелать в день счастливого билетика и в день пой громче. Счастья вам, друзья, везения во все карманы. Настроение такого, чтобы не только душа пела, но и вы в полный голос подпевали любимым песням. Эфир Рокса продолжается, впереди лучшая музыка, выпуск новостей и, конечно, всеми любимое шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я, Юлия Кадушкевич, говорю всем пока-пока. До завтра!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Белорусским дальнобойщикам теперь придется внимательнее следить за прогнозом погоды. С этого дня и до конца августа на республиканских трассах действуют традиционные температурные ограничения для большегрузов. Правило простое. Если на термометре выше плюс 25, то с 11 утра до 8 вечера фурам выезжать на асфальт нельзя. Максимальный лимит в это время – не более 6 тонн на одиночную ось. Минтранс вводит эти меры ежегодно, чтобы тяжелые машины не продавливали размягченное от жары дорожное полотно. Запрет не касается пассажиров. Автобусов, дорожной техники и сельскохозяйственных тракторов. Кроме того, зеленый свет горит для фур со скоропортящимися продуктами, молоком, почтой и гуманитарной помощью. Поезд бизнес-класса вновь начал курсировать между Минском и Брестом. Его возвращение на маршрут стало возможным после завершения ремонта одного из составов этой серии. В белорусской железной дороге уточнили, что ранее поезд в этом направлении ходил с вагонами локомотивной тяги и добавили, что билеты, купленные до 14 мая, останутся действительными и после замены подвижного состава. Узнать более подробную информацию можно по телефону контакт-центра перевозчика 105 на его официальном сайте или в мобильном приложении. Индия страдает от изнурительной жары. На юге страны жертвами тепловых ударов стали уже 16 человек. Столбики термометров стремительно преодолели отметку в плюс 46, и власти экстренно разворачивают пункты раздачи питьевой воды. Медики настоятельно призывают население, особенно беременных и детей, полностью исключить нахождение на улице в дневные часы, ну а синоптики предупреждают, что экстремальные температуры продолжат расти и могут подняться к концу недели до 48 градусов в тени. А в Китае разработали ИИ-ошейник, позволяющий лучше понимать кошек и собак. Устройство анализирует звуки, эмоции и поведение животных в режиме реального времени и переводит эту информацию в понятный человеку текст. В официальном рекламном ролике после мяуканья кошки на экране появляются переведенные субтитры, такие как «Я голодна» и «Не трогайте меня», создавая впечатление, будто человек действительно может поговорить со своим пушистым другом. Компания-разработчик утверждает, что за короткий период после открытия предварительных заказов было продано на 10 тысяч единиц и ошейников, и заказы продолжают поступать.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. Отзвонили последние звонки в школах. И вот в такие моменты, уже будучи взрослым человеком, понимаешь, как быстро летит время. Только, казалось бы, люди шли в первый класс, уже заканчивают школу. У взрослых людей вот эта вот скорость времени, наверное, определяется, когда кто-то сообщает: ребята, 20 лет, как мы закончили школу, надо собраться там или еще больше. Да, понимаешь, да, да, что время пролетело, или чьи-то дети уже в школу пошли. Но, тем не менее, помните ли вы вот этот ваш последний звонок? Когда это было? Что происходило?
2: Ну, Валентина, это было в 11 или в 10 классе, смотря в какой
1: Нет,
2: год.
1: Нет, я имею в виду, какой год,
2: а может, в 9-м
1: какая
2: кого-то
1: была погода. Вот, да, вот это вся история. Ну, кто-то, кто ушел из, допустим, 9-8 класса, когда раньше до 10-го
2: Ну, у них были в 9-м или в 10-м, ну, тоже хорошо. Пусть, ну, конечно, и будем это вспоминать. А
1: нет,
2: как же?
1: Последнего звонка не было. Они просто уходили, да, и последний звонок всегда у тех, кто заканчивает 9-10 класс, или, как сейчас, 10-11. Вот кто раньше уходит, отдельно.
2: Подожди,
1: вот был ли у вас последний звонок?
2: Вот у нас было через класс 9-й выпускной считался и 11-й. Ну, либо потом какой там 8-й и 10-й.
1: Угу.
2: По-моему, так это было.
1: Нет, то есть мы учились после 8-го.
2: Можно было поступать в училище.
1: Совершенно там верно. Да, но да, да, для тех, кто уходил после 8-го, для них не было последнего звонка. Последний звонок был для тех, кто заканчивает прям школу, и для первоклашек.
2: Ну,
1: тех,
2: понятно, идет. Это так, знаешь, да, официально, да, но как бы, может быть, негласно, все равно ребята, которые уходили, и все знали, что они уходят, для них тоже вот они были где-то рядом. Ну, что-то это такое, приобщиться, так сказать. Ну, а как же? Это же твоя школа, ты тут проучился.
1: Понятно,
2: много лет.
1: Понятно, они ушли, они уже к этому времени года два проучились где-то в училищах, там, в училищах, в техникумах.
2: У них потом свой будет в училище выпускной.
1: Понятное дело, но тут о школьных. Помните ли вы ваш школьный последний звонок? Какие-то, может быть, интересные истории?
2: Так странно, может вот быть, я, честно говоря, я больше помню первый звонок, чем последний, представляешь? Я сейчас подумал. Я помню, как меня мой брат, там, троюродный, например, вел за руку, потому что он выпускался, он был 11 класс, а меня, как бы так сказать, благословляли в первый.
1: А я единственное на последнем звонке помню, что первоклашек вот за ручку вели. У нас так школа построена, что нам за школу нужно было заходить. У нас такой внутренний двор. И вот сейчас шла и думала о том, что вот прям школа как будто бы нас обнимала. Мы в этом внутреннем дворе. И что для меня было удивительно, я училась в одной школе, а 9-10 заканчивала в другой школе. И вот где заканчивала, это 4-я школа города Мозырь. Теперь это уже лицей, уже и школы такой нет, что называется. Там впервые, там были свои традиции. Мы не стояли на линейке. Для нас скамейки были приготовлены для класса. Мы сидели торжественно.
2: Боже мой.
1: Впереди нас выступающие.
2: Такая долгая линейка, что ли, была?
1: Нет, ну это было все интересно. Концерт, какое-то выступление. И так это было необычно, что мы сидели. Слушай, все, а не стояли.
2: Я, честно говоря, не могу судить. Я помню, что было что-то типа концерта и вручение аттестата.
1: Так вот я
2: говорю, что... Но сначала это было на улице, что-то такое торжественное. Потом мы перешли в актовый зал, где был вот этот концерт.
1: Ну да, а у нас на улице была хорошая погода, все девочки в передничках, и мы первоклашек вели. И я помню, что у меня был такой мальчишка, зовут его Тигран. У него папа тренер Тигран. И мальчишку этого звали Тигран. Вот это вот я запомнила.
2: Друзья, а это мы заговорились уже с Валентиной по поводу наших
1: последнего звонка.
2: Да. Да. Вы рассказывайте о вашем. Может быть, было что-то забавное, интересное, как готовились. Ждем ваше сообщение в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М» и делитесь вашими фотографиями.
0: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Ну что, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и потом попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Так вот, наш герой интеллигентный, требовательный и несчастный.
2: Человек с тонкой душевной организацией.
1: Да, именно таким вспоминают нашего героя. Он рано ушел из жизни, но оставил после себя множество киноролей. Артист был закрытым человеком, все держал в себе, близко подпускал лишь единиц, не давал интервью. Наш герой родился в подмосковном городе Люблино. Отец был крупным железнодорожным инженером, а мать – учительницей. Еще в семье росла дочь Ираида, старшая сестра нашего героя.
2: В школьные годы наш герой начал заниматься баскетболом, но очень скоро оставил эти занятия из-за обнаружившихся проблем с сердцем. И после этого его увлечениями стала поэзия, литература и живопись. Как и любой мальчик, выросший в военные годы, наш герой мечтал о героической профессии летчика или моряка. Но, как это бывает, детским мечтам не суждено было сбыться из-за проблем со здоровьем.
1: Ну, а тогда мальчик решил во что бы то ни стало сыграть в будущем Печорина из произведения «Герой нашего времени». После окончания средней школы он принимает решение поступать в театральный. Родители высказались категорично против. Мало того, что эта профессия не для мужчин, так еще у него и проблемы с дикцией. Но будущий актер, наш герой, был тверд в своем решении. Всего за полгода он смог поставить себе речь и избавиться от картавости. На экзамене он поразил комиссию своей многогранностью. Он выступил с комедийным монологом Ноздрева из «Мертвых душ», а потом сразу же переключился на трагизм Мцыри. Талантливого абитуриента сразу зачислили в Щепкинское училище. Дебют в кино состоялся в 1962 году. Тогда он еще, будучи студентом, снялся сразу в двух фильмах «Мой младший брат» и «Человек, который сомневается». Последний фильм особенно понравился зрителю и профессиональному жюри. Актриса театра «Современник» Алина Покровская была настолько впечатлена работой нашего героя, что пригласила его на работу к себе в театр.
2: Она увидела нашего героя как раз-таки на дипломном спектакле.
1: Правда, большого успеха актеру это не принесло. К нему долгое время приглядывались, серьезных работ не доверяли. Это мы уже о театре говорим. Кстати, давайте послушаем сейчас самого нашего героя.
3: Это были самые лучшие годы в моей жизни. Пока существовал этот театр-студия, мы занимались только искусством. При поступлении в этот театр мы подписывали устав, где было сказано, что мы занимаемся только искусством, и тарифная сетка, я имею в виду зарплату, у нас была своя, нам платил совет театра. То есть все было на настоящих творческих началах. Мы там дневали и ночевали в театре, и это были счастливые дни. Кроме того, в уставе было сказано, что мы все отказываемся от званий и не имеем права их иметь. Но жизнь жестокая штука. Появились семьи, появились дети, надо было зарабатывать деньги. Артисты стали метаться на радио и телевидении. Потом появились автомобили, квартиры, стенки, креслы, диваны, ковры и прочая ерунда, которая погубила творческое начало. Появились звания, и искусство закончилось на этом.
1: Ну, да. Вот такие откровения.
2: Вот слова, но это на самом деле.
1: Да, в 1966 году нашего героя заметил режиссер Ленфильма Владимир Мотыль и взял его на главную роль в фильм «Женя, Женечка и Катюша». Руководству картина не понравилась, несмотря на большой успех у зрителей. Темы, поднимаемые в фильмы, оказались слишком некомфортными для общества и государства. Ну, а настоящую всесоюзную известность ему принесла картина «Хроника пикирующего бомбардировщика», в которой он исполнил роль летчика Евгения Соболевского. Ну, а роль шута в фильме «Король Лир» отметили не только в Советском Союзе, но и за границей. Итак, друзья, чей портрет мы рисовали?
2: Как зовут нашего героя? Напишите, пожалуйста, его имя на странице ВКонтакте «Радио Рокс М» или пришлите сообщение в Viber 33 699 102.1.
0: Легкие будни. Реклама. Сияй.

0: и деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Скидки до 40% на садовую технику на 21 век бай до 7 июня. Бензиновая газонокосилка Гарвил всего за 679 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Радио Рокс.

0: Именной портрет.
1: Итак, как же зовут нашего героя, чуть не сказала гостя?
2: Ну, в какой-то мере можно сказать, что и гостя. Так, давайте смотреть, друзья, какие версии у вас есть. Ну, я так понимаю, что версия у нас только одна. И это Олег Даль.
1: Совершенно верно. Наш сегодняшний герой. Потрясающий актер.
2: Ну вот Анатолий нам уточняет, еще пишет: советский актер театра и кино, поэт и мастер трагикомических образов. Его жизнь оборвалась внезапно в 1981 году, когда ему было всего 39 лет. Он не имел званий и наград, но остался одним из самых любимых и загадочных артистов, снявшись во множестве культовых фильмов.
1: Ну и как говорили, я вначале сказала, человек тонкой душевной организации, и вот это его внутренняя организация такая тонкая позволяла воплощать на экране такие, знаете, едва уловимые грани характеров героев. Если вспомнить его роли, то действительно, особенно «Отпуск в сентябре» в фильмах, «Строится мост» тоже можете посмотреть, кто не видел этот фильм. Но вот, к сожалению, строить отношения с реальными людьми, это ему в жизни мешало.
2: Но это
1: довольно требовательный к себе был актер, на мой взгляд, невероятно талантливый. Ну, актер и поэт.
2: Ты знаешь, вот очень многим людям, очень талантливым, тяжело в реальной жизни строить действительно отношения. Слишком требовательны. И вот момент, я даже не знаю, умение прощать, понять надо, наверное, да? Ну, ты понимаешь, что этот человек, ну, вот он такой. А принять тяжеловато. И, ну, и потрясающие фильмы нам еще подсказывают. Огниво сказки.
1: Да-да-да, и, кстати, сказка. Одной яркой стороной его натуры был певческий талант. И это было прекрасным украшением многих кинолент, где он снимался. И, кстати, вот эта старая-старая сказка. Ать два левой, да, ать да, да, два да. правой, вдоль по дороге столбовой. Прям чудесная песня. И не может быть, вот эта вот серия фильмов, тоже комедийных, снятая, он прекрасную песню пел про Амура. Про да. Купидона, точнее, простите.
2: Ну и, кстати, вот по поводу, раз мы заговорили о человеческих отношениях, уже на съемках «Короля Лира» встретил свою судьбу, он ею стала Елизавета Эхенбаум. Монтажерка, так сказать, и внучка известного филолога Бориса Эхенбаума. За девушкой тогда ухаживал Сергей Довлатов, но она отдала предпочтение нашему герою. Семейная жизнь была непростой. Ну и, кстати, плюс еще из-за того, что наш герой пристрастился к алкоголю в какой-то момент, и супруги часто ссорились, дошло до того, что актер начал даже физически как-то реагировать на свою жену. После этого случая он решил зашиться, что называется. Вот тогда и началась спокойная жизнь. «Я Даль, а вы тут кто такие?» — сказал он однажды. И потом осознал эту фразу, успокоился, взял себя в руки и стал жить нормальной жизнью. Ну, правда, жизнь была короткая. Олег Даль, именно этого человека мы рисовали сегодня портрет.
0: «Легкие будни».

чужого. Женщины красивей и моложе в сердце не оставили следа. Сны мои по-прежнему тревожит та, что отпустила навсегда.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Легкие будни.
1: Итак, дорогие друзья, последний звонок. Помните ли вы этот свой последний звонок в школе?
2: Ну, давайте посмотрим ваши сообщения. Маргарита пишет: Валентина, Антон, я помню свои два последних звонка за 9 и 11 класс. В 9 нам вручали аттестаты, а потом мы смотрели концерт. И, конечно, мы готовились. Мы готовили номера, и один я помню до сих пор. Мы взяли песню Аллегровой «День рождения» и слегка ее изменили, хотя в голове играл оригинал. И часть девочек плакала в конце концерта, как и я. А вот за 11 класс мы готовили с классом вальс. И это было непросто. У нас в классе девочек было больше, чем мальчиков, и была вероятность, что кому-то, то есть мне, пары не хватит. Но я готовилась со всеми, и только за несколько дней я узнала, что из-за того, что мне мальчика не нашлось, я не смогла танцевать. Но я все равно была очень и очень счастлива. Да, Маргарита.
1: Жаль, конечно, ну, совершенно спокойно можно было поставить вальс так, чтобы мальчик и с одной девочкой станцевал, и с другой.
2: Да,
1: главное,
2: да,
1: уметь,
2: да,
1: кружить,
2: ну,
1: этот вальс.
2: Ну, опять-таки, понимаешь, это же школа. Я думаю, что это сами ученики делали. Поэтому проще, как решается, нет человека, нет проблемы. Все.
1: К сожалению. А я что думаю, это потому, что вальс не умеет танцевать. Есть движения, которые требуют пары.
2: Ну,
1: и
2: Валентин,
1: поэтому
2: ну,
1: вот такие вот моменты,
2: школьники.
1: А когда кружится...
2: Ну, о чем
1: можно...
2: ты говоришь?
1: Ну,
2: слава
1: в любом
2: Богу,
1: случае, это
2: так.
1: Прошло, но осталось у вас в памяти. Вы говорите, что все равно трогательно. А вот Наталья поделилась. Да, конечно, помню, как на последнем звонке директор проводила нас в последний путь.
2: Это как это?
1: Ну, оговариваются часто.
2: Да.
1: Один раз, я помню, на свадьбе людей так поздравляли пару. Мы поздравляем вашу пару и провожаем ее вперед, на Зеленую улицу, в последний путь. Вот что-то такое тоже прозвучало.
2: Да.
1: Смотрите, как бывает забавно.
2: Ну, бывает всяко, друзья. Кстати, впереди у нас рубрика «Дай пять». У нас тоже бывает всякое разное. Бывает, сразу разгадываем песню, иногда не сразу, как получается. Так вот, наша задача — разгадать песню.
1: Для начала звоните нам в студию на городской номер 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорт.

0: Дай 5.
1: Итак, друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Будем разгадывать песню.
2: То есть вы дозваниваете и даете нам 5 чисел в промежутке от 1 до 32. Сегодня вот у нас получилось 32 числа. Каким образом? Мы берем припев из песни, как правило, и начинаем пренумеровывать. И за каждым числом у нас может прятаться либо слово, либо несколько слов, либо целая фраза, либо выражение какое-то. Тут, как мы говорим, как уж написан этот самый припев или сама песня, какое у нас настроение, как мы там посчитаем, это не значит, что одно число, одно слово. Нет. Может гораздо больше быть даже. И в зависимости от того, какие числа вы назовете, такие слова вам и откроются. А уже по этим словам будете пытаться сложить припев, а по припеву угадать песню. Вот такая вот музыкальная математическая загадка.
1: Да, звоните, друзья, 363-1013, код Минска 017. По-моему, у нас есть уже телефонный гость. Алло.
3: Добрый день.
1: Добрый, как зовут вас?
3: Наталья.
1: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Наталья, пять чисел от вас нужно, а мы вам уже раскроем слова, которые прячутся за этими числами. От 1 до 32. Не по порядку, но по возрастающей.
3: Я поняла. 7.
1: Подожди, с чего начали?
3: 7.
1: Семерки. Ого.
3: Есть. 13.
1: Угу.
3: 21.
1: Да.
3: 27. 31.
1: Ну, я думаю, что все разгадаете.
2: Это же прекрасно. Танцует Пресли, Вася, Е-Е, Стиляга.
3: О, боже.
1: Да ну.
2: Здрасте.
1: Всю песню рассказали.
2: Так, тихо. Танцует Пресли, Вася, Е-Е, Стиляга.
3: Все, на голове крутится, на язык не попадает.
2: На голове. Опустите это у голову. Вы знаете эту песню? Конечно, знаете.
3: Я поняла, я знаю, я не могу вспомнить.
1: Ну ничего, Наталья, спасибо вам огромное.
2: Вы удивитесь, когда узнаете.

0: Знаете.
1: Мария разгадала, прислала название песни.
0: 363-1013, код Минска 017. Кто же Наталья скажет, что это за песня?
1: Алло,
0: Наталья,
1: здравствуйте.
0: Разволновалась, наверное.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вас как зовут?
2: Наталья.
1: О,
0: Наталья тоже.
1: Наталья тоже.
0: Поблагодарите вашу тезку за то,
2: спасибо,
0: что она открыла такие...
2: Спасибо, тезка, спасибо. Конечно, Вася, стиляга из Москвы.
1: Ну, конечно,
0: Вася.
1: И все, Зинаида, Ольга, Клавдия, Лариса, Мария, все написали, что, конечно, Вася. Ну что, давайте слушать.
0: Наталье спасибо, поздравляем вас.
1: Давайте слушать песню.

0: Реклама. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375 29 608 19 49.
1: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Легкие будни продолжают говорить о последнем звонке. Каким был этот праздник, как он вам закончился? Андрей написал,
2: запомнился.
1: Андрей написал, помню, конечно, было очень весело и волнительно.
2: Светлана написала, Валентина, Антон, для меня последний звонок прозвучал в 1981 году. У нас это торжество проходило в актовом зале Сенинской школы. Это было грандиозное мероприятие. Мы, выпускники, приготовили концерт. У нас был замечательный завуч Эдуард Исаулович, который очень ответственно подошел к этому мероприятию и всех нас организовал на этот концерт. Лично я сочинила стихотворение, посвященное последнему звонку. Его я читала на этом торжестве, и его же я читала на последнем звонке у сына, который заканчивал 9 классов. И тоже было у него торжественное мероприятие. Вот само стихотворение. «Нас разлучит со школой наш последний звонок, но сюда ежегодно мы придем на урок. Сядем все мы за парты, как все школьные дни, вспомним радость, страдания нашей первой любви. Никогда не забудем добрый школьный наш дом, где учитель встречал нас всей открытой душой. Не забудем друзей, тех, с кем по школьному пути в одну ногу, шагая 10 лет целых шли. А сейчас до свидания. Наш последний звонок. Мы уходим из школы на жизни порог». Ну, извините, что так озвучил, потому что Светлана написала это как проза. Поэтому сложно было вычленять. Мне очень сложно было.
1: Светлана поделилась тоже. «После звонка мы пошли гулять пешком по городу. Ноги чуть не отвалились от усталости. Тогда только-только появилась мода на крошечные колокольчики с бантиками. Прикололи их к фартукам, мальчики к пиджакам. Колокольчики звенели, все смотрели на нас. Было очень весело. Прошло уже 46 лет. Время летит». Светлана, спасибо. Я вот тоже считаю, что надо вернуть эту моду. И у нас в школе, когда заканчивали, и у старшеклассников, когда я училась тоже на последнем звонке, у всех были приколоты маленькие колокольчики с маленькими красными бантиками. Это было действительно очень трогательно, и сразу было понятно, что это последний звонок. Угу. Вот прям очень мило.
2: Нет, я не помню, считаю, чтобы у меня вернуть там что-то было приколото.
1: Но потом уже не было. От этого отказались, да? Не знаю даже почему. А это так мило, я считаю. Давайте возвращать эту моду.
2: Ну, Валентина, и возвращай. Чего, ты приходи на выпускные, ну, вернее, на последний звонок с этими колокольчиками.
1: Нет, у каждого
2: свои традиции.
1: Милая, я считаю, если последний звонок, можно это вернуть.
2: Да, но по поводу традиции. У нас тоже есть своя традиция. Давайте проверять интуицию, конец первого часа. Какая песня откроет час следующий?
1: Напишите вам. Вот почувствуйте и напишите предположение ваше на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М» и в Вайбер 33-699-102.1.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси меняются правила получения писем. С завтрашнего дня отправителям больше не нужно будет оформлять бумажный бланк уведомления о получении. Для отправления пересылаемых внутри страны достаточно указать на конверте или адресном ярлыке тип уведомления «простое» или «заказное», при этом марки. И электронные знаки почтовой оплаты использоваться не будут, рассчитаться за услугу нужно будет отдельно. Физические лица смогут это сделать наличными или банковской картой, юридические и индивидуальные предприниматели будут производить оплату в безналичной форме, в том числе используя электронную авансовую систему. После вручения письма адресату Белпочта самостоятельно распечатает уведомление и доставит его отправителю. С этого дня в республике ближний свет фар обязателен даже днем. До 5 июня проходит акция госавтоинспекции «Внимание, дети», приуроченная к окончанию учебного года и началу летних каникул. За нарушение, предупреждение или штраф до 2 базовых величин. Также милиция и ГАИ увеличат присутствие у школ, пешеходных переходов и в местах массового отдыха детей. Особый контроль будет организован за загородными лагерями и другими локациями, где летом традиционно бывает много школьников. У гигантской скульптуры «Зубра» на трассе М1 планируют запустить точку общепита с уникальным белорусско-татарским меню, информирует Белта. Новый придорожный объект назовут «Крылья дружбы». Он призван привлечь внимание автомобилистов и туристов, проезжающих по маршруту между Минским и Брестским регионами. Сам гигантский «Зубр» тоже изменится и станет более эффектным. Специалисты работают над тем, чтобы из ноздрей исполин выпускал пар. Предполагается, что его волна составит 5,5 метров под углом 45 градусов. Жителей Варшавы ждут серьезные изменения. Начиная с первого летнего дня вступит в силу запрет на продажу алкоголя в магазинах и на автозаправочных станциях с 10 вечера до 6 утра. Этому решению предшествовала пилотная программа. С ноября прошлого года крепкие напитки не продавали в отдельных районах польской столицы. После 3 месяцев действия запрета город оценил внесенные изменения. Количество вмешательств полиции и муниципальной охраны в ночное время сократилось на 15%. Число правонарушений, связанных с употреблением алкоголя в общественных местах, снизилось на 30%. Добавлю, ограничения не распространяются на рестораны, бары и клубы. Они по-прежнему могут реализовывать спиртное в часы своей работы.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и сейчас как раз вот будем проверять вашу интуицию, дорогие друзья. Очень интересно, угадал ли кто-нибудь?
2: Ну, будет странно, если хотя бы исполнители не угадали, да, потому что обычно очень часто пишут его имя. Виктор Королев только что пел «Чашечка кофе, аромат ванили». Как часто мы действительно вспоминали эту песню. Денис пишет «Эдуард Изместьев, Голуби или Шереметьево». Потом Татьяна написала «Час откроет Лепс». Наталья предположила, что Михаил Круг.
1: Так.
2: Так. Лариса пишет «Еще раз здравствуйте». Мне также кажется, что песня «Когда уйдем со школьного двора».
1: Спасибо.
2: Угу. Эдуард Изместьев «Голуби», Лариса предположила. Клавдия пишет «Время лечит», группа «Сентябрь» по скриптум. И «Время не лечит», и группа «Сентябрь» не поет. Ну, бывает, что делать.
1: Но зато мы с вами, не переживайте.
2: Марина написала «Григорий Лепс, рюмка водки». А Наталья пишет «Владимир Ухтинский споет песню «Тебе, Наталья». Удивительно, никто сегодня Королева не вспомнил.
1: Виктора обычно Королёва. Всегда фигурирует
2: очень
1: Виктор
2: много,
1: Королёв.
2: Причем...
1: Когда поет Королёв, вот, пожалуйста, здрасте, приехали. Что это такое? Ну ничего, тренируемся, понимаете?
2: Тренируемся. Конечно.
1: Это то, что вот было первое внутри. Вот только первая прилетела мысль, наверняка у кого-то было. У кого-то было чашечка кофе Виктора Королёва. И думает, ну нет, я напишу... Лучше чашки кофе, может быть, только рюмка водки на столе.
2: Ну да, что-то типа того. Но мы сегодня говорим не об этом.
1: Мы говорим о последнем звонке. Да, вот такой милый, трогательный праздник. Торжественная линейка, последний звонок.
2: Сразу ты сказал, это последний звоночек, Валентина.
1: У кого-то они первые звоночки, а уже бывают и последние звоночки. Но тем не менее, когда учились в школе, был ли у вас вот этот последний звонок? Присутствовали ли вы на нем? А то иногда бывает, ой, у нас был последний звонок, мы в деревню поехали. Или там я заболел и не был на последнем звонке. Там, ну, что-то такое. Помните ли вы, как это происходило? Что вообще было? Потому что когда в школе организовывается последний звонок, очень много вложено сил, торжественная линейка. Понятное дело, что это общешкольное мероприятие, все стараются, разговоры. Ой, этого никогда не забудем. Тра-та-та, проходит какое-то время, никто не может вспомнить вообще, что происходило. Когда ну, это вот было, какой
2: Светлана
1: день недели был.
2: Светлана нам написала, Светлана Соловьева, свой творческую, так сказать, биографию. Ну, Светлана, я все сообщение не буду озвучивать. Пишет, в школу пошла в 70-м, закончила в 80-м. После школы поступила в сентябре в Новопольский техникум. Проучилась 2 года, получила среднее специальное образование. А по поводу выпускного, по поводу последнего звонка хотелось бы узнать.
1: Именно последнего звонка. Вот... Когда уже все, вы понимаете.
2: Потому что, да, вот вы ничего отучились? Больше не написали по поводу. Как это было, нас интересует. Помните ли вы, я не знаю, своих одноклассников, как готовились, что
1: именно
2: придумывали?
1: Именно, последний звонок, но вы еще из школы не уходите. Еще есть подготовка к экзаменам, сами экзамены. Но последний звонок, вот как символ того, что уже все, учеба закончилась.
2: Ну, дальше то есть это, по большому счету, для подведение. Всех остальных классов радость большая, потому что каникулы начались. А для выпускников-то как раз самое время такое, когда экзамены.
1: Это последний звонок, вот когда торжественная линейка, когда праздничный концерт, если его
2: у
1: делают.
2: У школьников это выпускной
1: Боже,
2: бал.
1: Боже, как мы все ждали вот этого. Это всегда по традиции у нас было 25 мая. Как мы ждали этого 25 мая? Во-первых, уже тепло становилось. Угу. И можно было, нам разрешали не носить школьную форму. Еще в школу ты ходишь какое-то время, даже перед последним звонком, вроде я уж точно не помню. Но, тем не менее, разрешалось не носить школьную форму. А уже когда 25 мая, ты понимаешь, все – учеба закончилась, и начинаются каникулы. Понятное дело, что ты еще входишь в школу, там книжки сдать, еще что-то такое, вот по мелочи такой, но уже нет уроков, нет домашнего задания. Вот, мне кажется, такое самое приятное золотое время. И еще даже не наступили каникулы, как сейчас у взрослых людей отпуск, представь себе, 3 месяца еще отпуска такого, понимаешь? А ты уже не выполняешь задания, там не ходишь, не отсиживаешь уроки, ну так, между делом, что называется. По-моему, самое приятное время.
2: Друзья, так вот, ваши воспоминания именно о последнем звонке. Мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте Radio Rocks M. Если есть фотографии последнего звонка, можете ими поделиться.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Просто интересно.
1: Вот как-то сразу, когда придет тоска и станет грустно, ты приходи. И мне вот хочется начать эту рубрику «Просто интересно» с того, что, ну, я думаю, в любом случае вам просто интересно будет об этом узнать, что более 80% выпускников признаются, что они плакали на последнем звонке. Вот и считают его самым трогательным. Вот эмоционально, да, эмоционально считают это прям вот не в жизни, вот в школьной жизни имеется в виду.
2: А, в школе, ну, нет,
1: да, самым трогательным.
2: Слушай, ну так очень часто, и особенно наши родители говорят, вы еще вспомните это, вы будете жалеть, что оставили там школу, ну, уже выучились и т.д. и т.п. У каждого по-разному.
1: Но, тем не менее, вот 80% выпускников говорят, что они плакали.
2: Это говорит
1: настолько,
2: о том, что они сентиментальные
1: люди. Настолько это трогательно.
2: Да.
1: Сентиментальные. А может быть, вот в этот момент и осознается, что уже, как в песне, не повторяется такое никогда. Все, уже не произойдет. Дальше экзамены разбежались, и все, этого
2: подожди,
1: не будет.
2: Подожди, а что должно
1: и,
2: произойти? Быть... Ну, слава богу, жизнь продолжается.
1: Так, безусловно, продолжается. Но вот я думаю, такой интересный факт. А, опять же, как, думаю, интересно вам будет узнать, что вообще этот праздник «Последний звонок» официально появился в СССР в 70-х годах. И его инициатором считается советский педагог Федор Брюховецкий, который предложил отмечать окончание школы вот такой вот торжественной линейкой. И впервые такой последний звонок, ну, во-первых, сам Брюховецкий, он был поклонником идеи Антона Макаренко об организации детского коллектива, внедрял различные праздники, мероприятия, и мы прекрасно знаем, это День знаний, прощание с букварем, опять-таки ввел дежурные классы, когда они держали порядок, дежурство в школе, когда дежурные убирали за собой класс, все вот помнят. Ну и опять-таки вот принес вот эту идею последнего звонка, и он, это был педагог-новатор в Краснодаре, в школе номер 12, и как раз-таки в 1948 году, 25 мая, в той самой краснодарской школе номер 12, и в московской школе номер 182, сейчас она 3388, это школа в Москве, вот такую массовую традицию, значит, последнего звонка. И в советское время в этот праздник было принято наряжаться. Девочки надевали белый фартук, парни, естественно, уже там синие курточки или пиджачки школьные. Там повторяли с удовольствием эту моду потом уже, после развала СССР. И сейчас некоторые ищут советские платья и переднички, чтобы это было все трогательно. Кстати, по поводу звоночков. Действительно, была мода на вот эти самые звоночки, на колокольчики. А колокольчик – это такой главный атрибут праздника, который звонит там 1 сентября, первоклассницу держит там, на последнем звонке тоже первоклассница или первоклассник звонят вот этот звонок. И в Краснодаре даже был своеобразный рекорд. Он был в 2021 году. Более 5000 выпускников одновременно звонили вот в эти маленькие колокольчики на площади города. Представляете, как это было мило и трогательно. Но самое интересное, что не везде есть последний звонок, вот так, как мы его отмечаем. В других странах с размахом отмечают вот окончание школы. В Дании, например, начинают утро с клубникой и шампанским. Такая вот история.
2: Прекрасно.
1: В Германии хорошая традиция. Они сажают цветы и деревья в школьном саду. А в Аргентине в последний день учебы, например, не надевают новую или любимую одежду. Как вы думаете, почему?
2: Ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: Или пишите на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни. Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рок.

0: Просто интересно.
1: Вот так и выпускники берут от жизни все. Кто-то в последний день учебы наряжается, как наши школьники, и ищут даже красивую советскую форму с белыми передничками, с бантиками. А вот в Аргентине, наоборот, в последний день учебы не надевают новую или даже любимую одежду. Как вы думаете, почему?
2: Да, любопытно. Сейчас узнаем. Так, потому что выпускников с утра традиционно обливают кетчупом, горчицей, яйцами, йогуртом, а также обсыпают мукой и блестками. Считается, что испачканная одежда символизирует окончание школьного этапа, разрушение строгих правил и начало новой свободной жизни. Это Ольга написала.
1: Так, хорошо.
2: Так, и еще Михаил пишет, все было...
1: Что там?
2: Ну,
1: что?
2: Просто все было продумано. Что там было продумано? И про свой выпускной написал 1974 года. Выпускной МНСВУ.
1: Загадка. Мы не знаем.
2: Нет, просто и после всех официальных мероприятий мы по традиции вышли ломать мост через Свислыч, по которому нас каждое утро отправляли на стадион. Там стадион, на зарядку. Нынче нет, ни моста, ни стадиона. Сломали такие. Ну все, Валентин, не знаю.
1: Ну что ж, был и верный ответ. Действительно, обливают друг друга кетчупом, кроме этого, йогуртами, всякими сладкими сиропами. И это символично для того, чтобы привлечь сладкую жизнь, чтобы она была сладкой, яркой, насыщенной в будущем. Ну еще мукой обсыпаются, еще что они делают. Они эту школьную форму или там вообще одежду друг на друге ножницами разрезают. Если кто-то в школьной форме пришел, прям режут ножницами. Все, типа, закончили школу, закончился вот этот этап.
2: И что, они потом голые, что ли, ходят?
1: Ну, не голые.
2: Ну, а ну, как понятно? Одежду срезали?
1: Ну, видимо, специально там уже, если кто-то наденет, то его разрежут вот это вот все.
2: Поэтому интересно, они приходят... какой процент учеников бывших, которые пришли в школьной форме?
1: Поэтому они приходят вот в старой, в самой простой, иногда даже старой одежде.
2: Ах, все-таки понимаете? Приходят.
1: Да. У нас как красиво, нарядно, празднично, видишь?
2: Да, и слава богу, не режут одежду.
1: Думаю, просто интересно было об этом узнать.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Место притяжения.
1: Ну что, друзья, сейчас нас ждет виртуальное путешествие. Кстати, многие вот в последний год или там после выпускного даже на какое-то время вместе уезжают куда-то. Раньше там в Москву, в Петербург, или если не...
2: Да, поездки устраивают.
1: В Минске живут люди, то в Минск приезжали. Сегодня мы виртуально побываем в Риге, в Латвии, и нас привлекла скульптура «Дама с собачкой». Это такая скульптурная группа, находится она в скверике здания Латвийского оперного театра. Перед вами чинно гуляющая пара, впереди которой вот-вот завиляет хвостиком пушистая чау-чау. На самом деле это памятник рижскому градоначальнику Георгию или Джорджу Армистеду. Установлена эта скульптура была в 2006 году на средства бизнесмена Евгения Гомберга в честь приезда в Ригу английской королевы, которая присутствовала на открытии. Автор памятника – скульптор Варпа. Многие историки называют время правления Армистеда, это 1901-1912 годы, самым успешным периодом в развитии Риги. В городе строились прекрасные кварталы, появились заводы по производству автомобилей и самолетов, увеличилась территория парков. В его правление были проведены реформы в области улучшения городской инфраструктуры. Он считал необходимым произвести изменения в социальной политике, образовании, а также в области гигиены и социального обеспечения рабочего класса. Особое внимание он уделял школьной реформе. В его правление город построил, по разным сведениям, 14-16 школ. В 1906 году по его приказу создается первая народная библиотека с читальней. А ранее, в 1904 году, он создает первую биржу труда. В 1907 также создается коммунально-спасательная служба. Он был озабочен проблемой обеспечения всех городских домов питьевой водой и канализационной системой. Вода в Даугаве была плохого качества, поэтому в Риге время от времени случались эпидемии брюшного тифа и холеры. Так семья будущего главы Риги погибла во время вспышки холеры. В Ригу был приглашен из Германии гидролог Адольф Тим, и в районе Балтезераса он провел бурение пробной 16-метровой скважины, и оказалось, в этом районе можно получить воду отличного качества. Правда, в газетах того времени была опубликована карикатура, где перед мэром иронически снимала шляпу статуя Роланда, а скульптура русалки увенчивала градоначальника венком. Немцы не простили англичанину Армстеду вот эту отобранную у них стройку. Угу. На карикатуре вода превращалась в миллионы рублей. То есть миллионы рублей, вернее, превращаются в воду. Они утекают. Это вот из-за того, что он хотел провести, да, чистую воду. Действительно, Рига взяла на воду кредит в целых 3 миллиона золотых рублей. Здоровье горожан было градоначальнику дороже. Система водоснабжения города, созданная вот этим человеком, частично действует и до наших дней. Он для блага Риги тратил не только городские средства. Его семья масштабно занималась благотворительностью. К примеру, на деньги мэра и его братьев был построен туберкулезный санаторий в Юрмале. В его время правления были открыты станции скорой помощи в казармах Якаба, 3 больницы, в том числе и первая городская больница. Его ценили в Российской империи. Император Николай II в 1910 году даже возвел его в дворяне. Вот интересная история создания памятника. Больше всего споров было про собаку. Причем тут собачка. У Армистеда никогда их не было. Было даже написано письмо... Вот правнуку мэра в Лондон, человеку серьезному и дотошному. К тому же с историей семьи вроде бы знаком не понаслышке, издал книгу своей матери об этом человеке. Он ответил, что еще раз пересмотрел все имеющиеся документы. Не обнаружил никаких свидетельств, что у мэра была собака. Но равным образом я не обнаружил доказательств обратного, пишет он. И вот председатель совета по памятникам Рижской думы заявил в интервью, что собака включена в композицию, чтобы эмоционально оживить скульптуру. Тогда почему именно чау-чау? Никто не уточнял, собака какой породы была у Армистеда. Однако свидетельства того времени принимались во внимание, заявил вот этот председатель. отметив, что чау-чау в России завезли в 1895 году из Англии, так что не исключено, что семья богатого рижанина английского происхождения владела именно такой собакой. И любопытную версию предложил один журнал, предприниматель Гомберг, на средства которого был установлен памятник, особо настаивал на том, чтобы фигура собачки непременно должна быть в композиции. Говорят, что в то время, когда шла работа над памятником, у Гомберга трагически погибла любимая чау-чау. И более того, он якобы сам случайно задавил ее машиной.
2: Поэтому сразу вспоминается, у него была собака, он ее любил.
1: Да, именно так. Ну и по свидетельствам очевидцев церемонии открытия, накануне весь вечер тренировали скульптурную чету, так сказать, раздеваться. Нужно было легко и непринужденно скинуть покрывало. Ну знаете, когда скульптура... А задача хитрая, фигуры сложные, зонтик торчит.
2: Цепляется.
1: Да, и все везде цепляется. Разучили специальный узел, который от легкого движения руки распускается, и покрывало красиво не спадает. Не спадало 7 раз подряд. Ну, естественно, на собаку. И все время на собаку, представляешь?
2: А теперь, внимание, вопрос. Мы уже там все выяснили. Это в Риге дама с собачкой. А у нас есть своя дама с собачкой в столице Беларуси. Что это за дама с собачкой? Где она находится? Кто автор? И какой породы собачка?
1: Еще
2: вот такой
1: и,
2: вот будет сложный вопрос.
1: Хорошо, да. Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или на нашу страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход

0: Место притяжения.
1: Итак, место притяжения. Дама с собачкой в Риге. А нас интересует дама с собачкой в Минске. Что это за дама с собачкой? Кто автор? Где находится? И какой породы собачка?
2: Елена Анатольевна нам пишет. Комаровский рынок возле бабки с семечками и фотографом. Автор Жбанов, собачка Шпиц. По рассказу Чехова Анна Сергеевна Дедериц. Спасибо.
1: Бабка с семечками.
2: Ну, на Комаровке
1: но
2: же.
1: Это вот вместе.
2: Это там ввиду, рядом. Нет, так написано, что возле бабки с семечками и фотографом. Автор.
1: Нет, ну, хорошо.
2: Они где-то рядом. Валентина просто очень любит придираться.
1: Да.
2: У нас в Могилеве дама с собачкой возле драмтеатра, пишет Наташа. Андрей написал, на площадке рядом с Комаровским рынком в Минске установлено несколько скульптур. Одна из них создана по мотивам произведения великого классика «Дама с собачкой». Ее автором является Владимир Жбанов. Скульптура изображает героиню произведения русского драматурга и писателя Антона Павловича Чехова. Андрей, так лихо откуда-то.
1: Спасибо. А порода собачки?
2: Вот Лилия написала. Дама с собачкой находится на Комаровске у фонтана. Собака чихуахуа. Так, и Михаил тоже написал, что уж не Комаровка ли? Да, именно Комаровка, наверное. А то сейчас он тебе скажет, нет. Ольга пишет, город Минск, Комаровский рынок, вход на сезонный рынок со стороны Харужи, автор скульптуры Владимир Жбанов, изобразил героиню и так далее. Ее четвероногого друга по прозвищу Шпиц. По прозвищу.
1: Угу.
2: И Елена Анатольевна добавляет, она гуляла всегда одна со своим шпицем. Ее так называли «дама с собачкой». Ну?
1: Спасибо. Находится на Комаровке, действительно, рядом с фотографом. Копия находится возле Могилевского драматического театра. Действительно, Владимир Жбанов – собака. Ну а что касается породы, некоторые в ней угадывают шпицы, некоторые – чихуахуа.
2: Ну и
1: вот
2: прекрасно.
1: Вот такие варианты. У кого какие собачки?
2: Надо смотреть по какие-то. Чехову.
1: Да, а что касается бабушки с семечками, то она не рядом. Дама с собачкой рядом
2: она
1: с фотографом,
2: недалеко.
1: А бабушка с семечками, она
2: на крыльце
1: у входа.
2: Да.
1: Да, но тем не менее, это замечательнейшие скульптуры Владимира Жбанова.
2: И Ирина написала еще, а в Гомеле есть клоун с собачкой около цирка. Понятно, Валентина? Хорошо, раз о дорогах заговорили, давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: В эти минуты движение в Минске затруднено местами. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 3 балла. Крупнейшие – на Долгиновском тракте от Выгодского до Щедрина, на Колоса – от Белинского до Красной и на Калиновского Кидышка – от Кнорина до Филимонова. По возможности лучше объезжать пересечение Колоса и Логойского тракта от Сурганова до Лукьяновича, Красную Колоса – от Маширова до Хмельницкого и Кунцевщину-Лобанка – от Кунцевщины 32 до Мазурова. Стоит Кальварийская, Романовская, Слобода, Городской вал от Тимирязева до Независимости, Шаранговича от Горецкого до Федорова и газеты «Звезда» от Любимого до Алибегова. Сложно на Орловской и Сурганово от Крастоянова до Куйбышева, на Победителей от Богдановича до Маширова и на Алибегова от Рафиева до газеты «Правда». Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама. Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Легкие будни.
1: Легкие будни продолжают говорить о последнем звонке.
2: Да. И, значит, что нам пишут? Клавдия написала, помню ли я последний школьный звонок? Да, помню. После 12 класса. Это было в прошлом веке. Удивили, Клавдия. Все такие.
1: Все были там в прошлом веке.
2: После вручения аттестатов был концерт, и я исполняла песню «Золушки». А потом были накрыты столы, и вместе с нами были наши родители тоже. Потом танцы. А в 4 утра мы, выпускники, с нашим классным руководителем ездили на озеро встречать рассвет. На машине ГАЗ, бортовая. Плавали на лодках, но я нет, плавать не умею, побоялась. И стояла на берегу. Все прошло без происшествий, весело и незабываемо. Я знаю, что мои некоторые одноклассники слушают ваши передачи. Им от меня приветик. Это Клавдия.
1: Спасибо большое. Клавдия, но вы о выпускном, говорили. А мы говорим о последнем звонке.
2: Может быть,
1: когда
2: тогда
1: еще не сдали экзамены.
2: Может быть, раньше это все объединялось?
1: Нет, тоже так, как последний звонок. Ну, выпускной, вот. Выпускной. А последний звонок – это школьная линейка, а потом впереди еще экзамены.
2: Ну и вот Ольга тоже написала, любила 1 сентября, потому что в новых вещах в школу идешь, друзей не видел, лето, последний звонок не любила, там обязательно пару человек в обморок упадет, школу закончила в 2000 году. Нет, ну то, что слезы, это да. Или может быть очень душно, жарко, или это такие
1: по-разному,
2: эмоции?
1: Ну, просто по-разному бывает.
2: Потом Алексей еще написал, я закончил Семковскую школу-интернат в 93-м году, классно, был выпускной. Так а как последний звонок проходил, Алексей?
1: Именно это понятно, последний что, звонок.
2: Я думаю, что у всех все
1: выпускной,
2: через это
1: прошли. Понятно, а последний звонок, когда все сказали, занятия закончены, те, кто не сдает экзамены, они идут уже больше не учатся в школе, а те, кто сдает экзамены, там 9-10 класс, или как там 9-10, после 8 раньше уходили, после 9, ну вы поняли,
2: не, после 8, ну да.
1: Да. То для них последний звонок, и еще впереди вот эти вот испытания.
2: Именно последний звонок, друзья, о нем говорим сегодня. Ждем ваши истории, связанные с последним звонком в Viber. Я имею в виду сообщение в Viber. Сообщение, не звонок в Viber, а сообщение по поводу последнего звонка. 33 699 102 и 1.
1: Напоминаем, последний звонок — это когда колокольчиком звонили и символично завершали
2: учебу. Это и первая линейка такая же.
1: Да. Пишите нам на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте! Начинается самая горячая пора вступительной кампании. Завтра пройдут первые испытания, централизованные экзамены, тестирование, что можно и нужно брать с собой в аудиторию. А за что оттуда могут удалить, рассказали в Республиканском институте контроля знаний. Прежде всего, важно не забыть взять с собой паспорт, а также пропуск. Обязательно должна быть гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами. Если абитуриент сдает физику или химию, разрешен простой калькулятор, в гардеробе придется оставить телефон, смарт-часы и фитнес-браслет, за исключением медицинских устройств. Также не стоит брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. Шпаргалки, конспекты и справочники тоже под запретом. В Минске началась установка первых пролетных строений по путепроводу Колесниково-Ратомское, сообщает Белта со ссылкой на Гордорстрой. Там отметили, что до этого основной работой была подготовка территории под строительство. В настоящее время продолжается вынос инженерных сетей, осуществляется перестройка сетей водопровода, электросвязи и ливневой канализации. В течение ближайшего месяца планируют приступить к монтажу пролетных строений и со стороны Тимирязева, где не ведутся шумные работы. Специалисты трудятся круглосуточно. Напомним, новый путепровод свяжет микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий. Чрезвычайное происшествие в Токио. От отравления опасным веществом пострадали как минимум 25 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Аэрозоль неизвестный распылил в элитном торговом центре. После этого его посетители почувствовали себя плохо. Люди жаловались на кашель, резкую боль в горле и жжение в глазах. Полиция оцепила район ЧП и организовала эвакуацию граждан. Специалисты уже берут пробы воздуха, пытаясь выяснить состав газа. Силовики ищут злоумышленника, допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Громкая политическая новость. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вскоре может уйти в отставку, так как его карьера подходит к концу. Ранее он подчеркивал, что не станет менять конституцию ради сохранения власти. Вучич возглавил страну 31 мая 2017-го. Затем был переизбран. Срок полномочий должен завершиться 31 мая следующего года. Согласно конституции Сербии, человек может быть избран главой государства не более двух раз. Мандат президента длится 5 лет и начинается со дня принесения присяги.
1: Новости компаний.
0: Финальные скидки весны в магазинах на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт mssoo.by, телефон 029-607-13-24.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Вот так вот и незаметно, и уже начало 6-го, 17.08 на часах. А в начале 6-го, по хорошей доброй традиции, мы передаем приветы нашим слушателям. Всем вместе и каждому в отдельности. Иногда даже переклички устраиваем, в какой точке мира вы нас слушаете, чем при этом занимаетесь. А сегодня, дорогие друзья, во-первых, мы вас искренне благодарим, что проводите время вместе с «Легкими буднями» и «Радио Рокс». А говорим сегодня о последнем звонке. Помните ли вы вашу вот эту линейку «Последний звонок»? Как это все происходило в школе? Да. Какие были трогательные или смешные моменты?
2: Ну, как показывает практика, пока что вспоминаем больше выпускной, нежели последний звонок. Но, тем не менее, Светлана написала: «Выпуск 1983 года, Слуцк, мы дружно готовились. Сами что-то придумывали, даже поход к реке после последнего звонка. Было весело и дружно. Пели песню под гитару в краю магнолии «Плещет море». Причем даже на подготовке к экзаменам у озерца. А нас поймали классные руководители. Мы не ходили на консультации, сочковали А и Б классы. Помним до сих пор. Всем выпускникам тех лет привет».
1: Ирина поделилась: когда по улицам гуляли стайки в фарточках и с бантиками, что-то прям ёкнуло где-то в глубине. Спасибо.
2: Так, ну еще Эдвига Ивановна написала: ну и задачку вы задали сегодня. Большинство слушателей хорошо помнят выпускной бал, а не последний звонок. Вот я закончила школу 100 лет тому назад, поэтому о последнем звонке ничего не помню. Наверное, потому что он отмечался не в таких масштабах, как теперь. А вот выпускной бал помню хорошо. Мы, девочки, все были в белых капроновых платьицах. Их шила школьная швейная мастерская. Поскольку капрон просвечивается, то под ним еще были накрахмаленные юбочки из белого ситца. Были все красавицами.
1: Как мило, представляю, как это здорово. Наталья написала: конечно, не выпускной, но уже ощущение какой-то легкости, эйфории, последний звонок, что вот она, взрослая жизнь, не будет уже этих уроков и звонков. И такое ощущение, что ты уже стоишь в начале дороги длинной, такой яркой, солнечной, а впереди вся жизнь и планов громадье, и только самые высокие планы и цели. С радостью вспоминаю последний звонок.
2: Вот, друзья, ваши воспоминания мы также ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте, она называется «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Персональный привет тем, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что приемники настроили на «Рокс», чтобы вам не было скучно. Парочку анекдотов у меня в тему. Последний звонок в школе. Молодая директор предоставляет слово завучу. А завуч такая большая, грузная такая. Дети в школе ее все боялись. Вот сколько учились там в школе, значит, она всегда замечание такая строгая. И ей уже на пенсию выходить, и директор, значит: «Зинаида Петровна, ну вот для вас это тоже ведь практически последний звонок. Вы нас покидаете. Скажите, пожалуйста, ребятам последнее слово». Она выходит и такая: «Дорогие ребята, за эти 11 лет мы стали с вами одной большой семьей. Мы вместе радовались нашим победам и огорчениям из-за поражений. Мы делились секретами, помогали друг другу». И уже чуть ли не всплакнула. «А теперь, дорогие ребята, внимание. Забываем все, как страшный сон, и расходимся по домам».
2: Ну и еще тоже анекдотик. «Папа, а ты в школу ходил?» «Ходил, сынок, ходил». «Папа, а вы в школе с друзьями в туалете курили?» «Курили, сынок, курили. Где же еще? И винцо пили». «Ну, так, шлифовали. А трудовик с физкультурником вас не гоняли?» «Да не, мы же их угощали». «Пап, а пап, а можно тебя попросить в нашу школу больше с друзьями не ходить?» Ну что ж, друзья, теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Плотное движение в столице, пробки оцениваются в 5 баллов. Крупнейшие на Партизанском проспекте от Долгобрудской до Буденного. Здесь можно провести около получаса. Также стоит отрезок кольцевой от улицы Скорины до Дачной, Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта и Ленина от Богдановича до Кирова. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Кабушкина от села Калядичи до МКАД, Сурганова от Платонова до Независимости и Козлова от Платонова до Золотой Горки. Сложно на Пушкина от Адоевского до Притыцкого, а также от Матусевича до Притыцкого и на Ленина от Ульяновской до Независимости. Затруднено движение по Лобанка от Одинцова до Притыцкого и по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской. Данные предоставлены сервисом «Яндекс.Карты».

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем, друзья, как всегда, ваши сообщения. И вот я предлагаю послушать от Ларисы. Сообщение да, звуковое, да. Звуковое прислала. Это там не только последний звонок, но тем не менее воспоминания.
2: Давайте послушаем.
1: С тех лет.
3: Я в 81-м году закончила школу. И мы после школы, после последнего звонка, по-моему, последний звонок был после экзаменов, мы сразу поехали в Москву. Мы участвовали в ансамбле «Прибужье», и с ансамблем «Прибужье» поехали в Москву сразу перед экзаменами. Мы были в городке, там, где космонавты живут, это Жуковский, и встречались с космонавтом Романенко. А потом у нас была экскурсия по Москве. Столько впечатлений до сих пор интересно. Прошло 45 лет после школы, но все равно вспоминается. А потом, после экзаменов, у нас был очень хороший выпускной. Просто красивый выпускной. Ну, как, наверное, у всех.
1: Ну да, выпускной вспоминают все с удовольствием. Наталья из Израиля всем, во-первых, передает привет. Ты спрашивала, где
2: Наталья.
1: Вы нас слушаете?
2: Да-да-да.
1: Еду домой, пишет Наталья, пишет. Вот я даже не помню, был ли последний звонок. Это 1992 год. Может, когда рухнул СССР, было не до звонков. Я окончила 9 классов и ушла. Никаких воспоминаний. Вот детей последний звонок помню хорошо. Очень волнительный момент и слезы на глазах. Ну, там, наверное, более осознанно уже, когда детей...
2: Да, спасибо, да.
1: Звонки. А потом Андрей еще пишет. Мой школьный выпускной состоялся в 1993-м. Заславская школа номер 1. Основное мероприятие было организовано в концертном зале. Концерт, танцы и, конечно, чудесный вкусный стол. В 3 часа ночи нас на автобусе отвезли в санаторий «Юность», где нас встречал белый пароход. 3 часа мы катались по Минскому морю и встречали рассвет. После прогулки отправились в лес, где жгли костер, пели под гитару и, конечно, вкусные шашлыки. Незабываемое приключение и прекрасное воспоминание.
2: Здорово.
1: Привет,
2: как?
1: 10-й А выпуска 93-го года города Заславля. Ну, вы знаете что, мне кажется, что это все-таки больше на выпускной похоже.
2: Да, мы говорим именно линейка «Последний звонок». Когда говорят, все,
1: потому что
2: уроки закончились.
1: Вот мы точно так же выпускной проводили. Красиво, все замечательно, целый вечер, и шампанское.
2: Да,
1: и
2: понятное дело, что это более торжественно.
1: Потом мы пошли в лес, мы тоже и костеры, мы рассвет встречали. А после этого я, просто у меня такой опыт, а после этого я пошел на вокзал, сел в автобус и уехал. Даже не спал.
2: Чудесно.
1: Я помню, тогда было не вбиться в автобус. Народа было столько, что, знаешь, селедка просто утрамбована.
2: Поехал во взрослую жизнь.
1: Да, ты знаешь что, и я на поручень, я повис там и дремал. Вот сколько можно было. Хорошо.
2: Но мы говорим о последнем звонке, когда еще впереди экзамены,
1: да,
2: когда
1: да,
2: вы
1: да.
2: еще не сдали экзамены.
1: Людмила, в школе имеется в виду экзамены.
2: Да.
1: Людмила пишет, кстати, мы говорим, экзамены. Это тогда были экзамены. Теперь тестирование, может, уже
2: о, Господи,
1: кто-то и не
2: да.
1: помнит.
2: Ну,
1: тестирование
2: точно.
1: Это впереди. Сначала последний звонок. Да, Людмила написала, свой последний звонок как-то не отложился в памяти бурными эмоциями, зато последний звонок младшего сына запомнился тем, что когда ребята отпускали шарики в небо, то, естественно, за своим шариком каждый наблюдал. И вот они полетели кучей. А потом шарик моего сына отделился от всех и полетел правее. А все остальные шарики, долго не думая, полетели за ним. И было это как-то приятно, интересно. Ну, может, это такой знак для вас, Людмила. Ваш сын лидер, и за ним пойдут люди. Хорошо, но у нас все-таки сейчас дурацкий вопрос.
2: Кто-нибудь знает, зачем мы отмечали места добычи полезных ископаемых в контурных картах?
1: Опять-таки, это дурацкий вопрос. С юмором отнеситесь к нему.
2: Мы понимаем, зачем мы это делали, да.
1: Ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И напишите дурацкий ответ на дурацкий вопрос на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: И звучит он так. Кто-нибудь знает, зачем мы отмечали места добычи полезных ископаемых в контурных картах?
2: Наталья написала, чем-то нас надо было развлекать, вот и придумали. Но мне нравится, Татьяна, ваш ход мыслей. Спасибо, что напомнили, я за лопатой.
1: Отлично.
2: Так, Едвига Ивановна пишет, на всякий случай, если кто в будущем станет геологом, чтобы уж точно знали, куда податься, а не зря болтаться по полям и весям. Клавдия пишет, не знаю зачем, но я выполняла, чтобы не получить плохую отметку. Это точно. Так.
1: Иногда было очень увлекательно, как раскраска такая.
2: Ну, Артем пишет, ну как зачем? Ну, чтобы проверить, пишет карандаш или нет. И всем хорошего вечера желает. А Денис пишет, для развития моторной памяти и пространственного мышления, чтобы в жизни на местности отлично ориентироваться и знать, куда идти и копать клад. И Наталья тоже написала, ну как для чего? Чтобы знать, где клады искать во взрослом возрасте. А также, как и нефтепровод «Дружба». Отмечали на карте, учили, запоминали, где он. Мне даже... очень пригодилось. Вот же было удивление попасть туда вживую. Муж мой родом оказался оттуда.
1: Видите, как интересно.
2: Может, не случайно? Может, вы там шаманили на этих картах и мужа себе, так сказать...
1: Нашаманили.
2: Нашаманили.
1: А помнишь, как про клад? Клад — это то, что покладено. Не покладено, а положено. Нет, не положено, а закопано.
2: Не закопано, а зарыто. Да, совершенно верно. Ну, вот такие ответы. Но мне очень нравится по поводу лопаты. Надо-ка идти повспоминать, где мы там чего отмечали.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
3: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр Бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты в Минске очень серьезные пробки. Они оцениваются в 7 баллов. Самая крупная на Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта. Здесь можно провести около получаса. Стоит отрезок кольцевой от Независимости до Дачной, Партизанский проспект от Долгобрудской до Кашевого и Независимости от Площади Победы до Ленина. По возможности лучше объезжать Бабушкино от села Калядич и Домка, от Сурганова от Платонова до Независимости и Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка. Затруднено движение по Долгобрудской от Ботанической до Уральской, по Долгиновскому тракту от Пригородной до Орловской и по Независимости от Купалы до Площади Победы. Также сложно на Колоса от Хмельницкого до Калинина, на Первомайской от Захарова до Пулихова и на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
4: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Радио «Рокс».

0: била так полутона.
1: Легкие будни.
2: Валентина, а вот так вот, слышишь?
3: Да.
2: Слышишь, для нас последний звонок на сегодня.
3: Звонок для учителя.
2: Да. Ну и что, что вы, учителя, дайте мой звонок, сказал велосипедист, да?
3: Да-да-да. Но тем не менее, вот так вот и эфир наш пролетел. Как иногда пролетают 10 и 11 лет в школе. Ужас. Вот так вот быстренько. А потом вот этот самый последний звонок. Наталья написала: «Ах, спасибо за тему, ребята. Как хочется порой вернуться в то безмятежное время, где мало потребностей, где главные проблемы и трудности – это всего лишь экзамены. А ты живешь с необъятным ощущением, что вся жизнь у твоих ног и все еще впереди».
2: Ну, это так просто сказано. Это сейчас мы оцениваем, что ах-ах-ах. Что
3: да,
2: для нас
3: такие
2: экзамены?
3: Стрессы.
2: Что так, вы? Но это так, как любое испытание. Это уже взрослая жизнь, действительно. Это какая разница, ты сдаешь экзамен? Даже экзамены еще важнее. И потом ты устраиваешься на работу с таким же волнением. Ну, то есть это очень важно уже. Поэтому не такая уж она и безмятежная.
3: Но поскольку мы говорили о последнем звонке, об этом трогательном школьном празднике, спасибо вам большое. Может быть, сегодня действительно, если есть фотографии там, вы их достанете, посмотрите, вспомните ваш последний звонок. Это мило и приятно. Звонит вот этот вот колокольчик и напоминает вам школьные годы чудесные.
2: Все, друзья, будем прощаться. Хорошего, нескучного вечера желаю вам я, Антон Шелест.
3: А мы надеемся, что вечер у нас будет хорошим и нескучным, потому что впереди народно-поздравительная программа «Был бы повод», которая выйдет в 19 часов. Поэтому легкие будни традиционно вам говорят. До новых встреч в эфире.
2: Счастливо!
0: Валентина Лосовская и Антон

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Белорусским дальнобойщикам теперь придется внимательнее следить за прогнозом погоды. С этого дня и до конца августа на республиканских трассах действуют традиционные температурные ограничения для большегрузов. Правило простое. Если на термометре выше плюс 25, то с 11 утра до 8 вечера фурам выезжать на асфальт нельзя. Максимальный лимит в это время – не более 6 тонн на одиночную ось. Минтранс вводит эти меры ежегодно, чтобы тяжелые машины не продавливали размягченное от жары дорожное полотно. Запрет не касается пассажиров. Автобусов, дорожной техники и сельскохозяйственных тракторов. Кроме того, зеленый свет горит для фур со скоропортящимися продуктами, молоком, почтой и гуманитарной помощью. Поезд бизнес-класса вновь начал курсировать между Минском и Брестом. Его возвращение на маршрут стало возможным после завершения ремонта одного из составов этой серии. В белорусской железной дороге уточнили, что ранее поезд в этом направлении ходил с вагонами локомотивной тяги и добавили, что билеты, купленные до 14 мая, останутся действительными и после замены подвижного состава. Узнать более подробную информацию можно по телефону контакт-центра перевозчика 105 на его официальном сайте или в мобильном приложении. Меж тем, в Великом Камне завершается строительство логистического хаба известного российского маркетплейса. Этот мегаобъект станет самым масштабным складским комплексом в нашей стране. Его площадь превысит 140 тысяч квадратных метров. Под одной крышей гигант совместит функции хранения и высокоскоростной сортировки грузов. Такой формат позволит доставлять заказы в разы быстрее. Параллельно онлайн-платформа запускает масштабную программу поддержки белорусского бизнеса. Проект нацелен на продвижение локальных брендов и поможет отечественным предпринимателям быстро масштабировать свое дело на рынке. Добраться из Минска до Уфы теперь будет проще. С 24 июня Белави открывает регулярные рейсы в столицу Башкортостана. Они будут выполняться каждую среду. Полет на воздушном судне Embraer 195 продлится около 3 часов. Билеты уже доступны на сайте национального перевозчика, в офисах продаж и у агентов.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Добрый вечер. Радио.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, чуть свободнее стало на столичных дорогах. Пробки оцениваются в 6 баллов. Стоит независимость от Козлова до Энгельса, Колоса, от Дорошевича до Калинина и Долгобродская от Ванеева до Партизанского проспекта. По возможности лучше исключить из своих маршрутов отрезок Кольцевой от улицы Скорины до Дачной, Козлова от Платонова до Независимости и Партизанский проспект от Шоссейной до Ангарской. Затруднено движение по Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, по Бабушкино от села Калядичи до МКАД и по Сурганово от Платонова до Независимости. Пробка на Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка, на Некрасова от Беды до Колоса и на Сурганово от Куйбышева до Богдановича. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
6: Радио «Рокс».

0: но свой.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Белавтомаркет.
0: Продажа авто.
1: Белавтомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Белавтомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси начинается самая горячая пора вступительной кампании. Завтра пройдут первые испытания. Централизованные экзамены тестирования по предмету на выбор. По всей стране будут работать 144 пункта сдачи. Начало испытаний в 11 утра. По вопросам ЦЭ и ЦТ Республиканский институт контроля знаний запустит горячую линию. Она будет работать 4 дня. Пообщаться со специалистами выпускники 11 классов и их родители смогут именно в дни проведения главных экзаменов 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. В указанные даты звонить по телефону плюс 375 17 311 0079 можно будет с 9 утра до 7 вечера. В Беларуси меняются правила получения писем. С завтрашнего дня отправителям больше не нужно будет оформлять бумажный бланк уведомления о получении для отправления пересылаемых внутри страны. Достаточно указать на конверте или адресном ярлыке тип уведомления «простое» или «заказное». При этом марки и электронные знаки почтовой оплаты использоваться не будут. Рассчитаться за услугу нужно будет отдельно. Физические лица смогут это сделать наличными или банковской картой. Юридические и индивидуальные предприниматели будут производить оплату в безналичной форме, в том числе используя электронную авансовую систему. После вручения письма адресату Белпочта самостоятельно распечатает уведомление и доставит его отправителю. Специализированные автобусы доставят посетителей на выставку «Белагро-2026» в Минске, передает Белта. Форум примет Международный выставочный центр. Общественный транспорт будет ходить туда от станции метро Пушкинская, Академия наук и Площадь Победы через каждые 20 минут. Автобусы будут брендированы под выставку. Для посетителей она откроется 2 июня в 3 часа дня и будет работать ежедневно до 6 июня с 10 утра до 6 вечера. Все новые автомобили, продаваемые в Евросоюзе, с июля должны будут оснащаться системой контроля внимания водителя. Речь идет о технологии, которая отслеживает поведение человека за рулем и пытается определить, насколько внимательно он следит за дорогой. Если водитель слишком долго смотрит вниз или отвлекается в сторону, машина подает звуковой сигнал. У разных производителей настройки отличаются, однако обычно предупреждение срабатывает уже через несколько секунд. В автомобилях также появится обновленный бортовой самописец, который будет фиксировать больше технических параметров. Эти данные смогут использоваться при расследовании аварий.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.

0: программа для ваших праздников.
1: Добрый вечер всем слушателям Радио Рокс. Вот уже и май потихоньку завершается. Время летит с небывалой скоростью, поэтому, дорогие друзья, давайте все-таки остановим прекрасное мгновение и насладимся сегодняшним вечером и подарим радость себе и хорошим людям, всем, кто слушает самое искреннее радио. Радио Рокс. У микрофона я, Валентина Лосовская, а в эфире вечерний выпуск народно-поздравительной программы «Был бы повод». Привет и поздравления, признание в любви и просто душевное пожелание, даже безо всякого повода, все это возможно в нашей программе на Радио Рокс. Хорошие слова в адрес ваших любимых людей сделают для них этот вечер по-особому приятным. Так что присылайте свои сообщения в Viber на номер 33699-1021. Старайтесь писать одним текстом, укажите имя и фамилию, напишите искренние теплые слова от себя и не забудьте в конце подписаться. Ну и огромная просьба, пожалуйста, проверяйте ваши сообщения перед отправлением, исправляйте неточности и помните, Viber только для текстовых сообщений. Ну а сейчас настройтесь на лучшее и улыбнитесь. Мы начинаем!

0: Радио Рокс.
1: И первое сообщение в нашей программе. Сегодня в одной семье отличный повод обратиться на наше радио. Потому что сегодня отмечает день рождения их дочь, жена, мама Олеся Николаевна Калейчик. И вас, Олеся Николаевна, поздравляет ваша семья. Сын Артем счастлив, что у него такая замечательная, такая красивая и очаровательная мама. Ваша мама Наталья Ивановна гордится вами и восхищается, но позвольте мне сегодня в этот день поздравить именно саму Наталью Ивановну. Уважаемая Наталья Ивановна, сегодня ваш праздник, день рождения вашей доченьки Олеси, и искренне желаю вам крепчайшего здоровья и долгих-долгих лет жизни, чтобы вместе вы отмечали дни рождения. Ну а сейчас, уважаемая Олеся Николаевна, послушайте поздравления от вашего любящего мужа Сергея. С днем рождения, моя путеводная звезда, моя великолепная супруга. Я хочу пожелать тебе рая на земле и невероятной красоты. Я хочу всегда стараться для тебя и делать тебя счастливой. Любимая, пусть каждый день твоей жизни дарит повод смеяться от души, верить в лучшее, делать то, что нравится, и мечтать обо всем прекрасном. Я люблю тебя и желаю, чтобы ты всегда была здорова, энергична и восхитительна. С днем рождения!

Привет из Могилева, моя любимая Радио Рокс. Сегодня я хочу поздравить своего дорогого и любимого брата с днем рождения, а зовут его Владимир Евгеньевич Боглак. Дорогой мой, поздравляю тебя с юбилеем. Ну вот и 60. Бегут года. Я желаю тебе здоровья. Я желаю тебе быть сильным и бодрым. Я желаю тебе быть энергичным всегда. Дорогой мой брат, пусть твои планы и цели обязательно осуществятся. Пусть исполнятся все твои желания легко и запросто. Пусть тебя все всегда радуют. Пусть денег будет столько, чтобы хватало на жизнь хорошую на долгие годы. Твоя сестра Ольга и вся моя большая семья Навроцких. Владимир Евгеньевич, представляю, сколько сегодня сообщений было в ваш адрес, сколько было поздравлений в честь вашего юбилея. Мы тоже всей командой Радио Рокс поздравляем вас с этим днем и желаем, чтобы ваш жизненный путь далее был гладким, светлым, усыпанным удачей и успехом, чтобы здоровье ваше было крепчайшим, чтобы любые дистанции, любые барьеры и проблемы вы преодолевали с легкостью и вечно оставались оптимистом, потому что это очень помогает по жизни. С днем рождения вас и с юбилеем! А в качестве музыкального подарка хорошая душевная песня от Радио Рокс.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Программа для ваших праздников
1: «Был бы повод».
0: Валентина Лосовская.
2: Уважаемая Лариса Александровна Ванкевич, делайте приемник ваш погромче, потому что в ваш адрес пришло сообщение от подруги детства. Добрый день, любимое радио. Сегодня у Ванкевич Ларисы Александровны, подруги детства, день рождения. И в этот чудесный день я хочу пожелать ей удачи во всем. В работе, в семейных отношениях, в любой ситуации удачи и еще раз удачи. Уважение и заботы от близких людей, родственников, подруг. Я желаю всего самого-самого хорошего. И пусть каждый день дарит только хорошее настроение и положительные эмоции. Всегда рядом и помни, ты лучшая.

0: Радио «Рокс».
1: Не зря наша программа называется «Был бы повод», потому что поводы у всех разные. Вот, например, написала Ольга. «Добрый вечер, любимое радио. Хочу передать привет самой себе. Моюсь в бане и слушаю любимое радио. Ольга, вы счастливый человек. Мы вас поздравляем». Я в начале программы сказала, давайте остановим прекрасные мгновения и насладимся им. Так что наслаждайтесь. В бане смойте из себя все плохое, весь негатив, а самое главное по жизни – не париться. Вы молодец, что вы написали. Обязательно будет для вас музыкальный подарок. Колбику Алексею и бабушке Наташе привет от внука Влада и хорошего вечера. Еще одной бабушке поздравление уже от внука. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, мою бабушку Светлану Анатольевну Сосункевич с днем рождения. Я желаю ей долголетия. Желаю быть самой лучшей и почаще улыбаться. Лучшей бабушке от внука Глеба. Светлана Анатольевна, мы тоже вас поздравляем с днем рождения и желаем от души наслаждаться эмоциями, отличным настроением. Желаем вам сказочного везения и хотим сказать, что у вас самый лучший внук на свете. Глеб, молодец. Ну а теперь принимайте музыкальный подарок от Радио Рокс.

0: программе «Был бы повод».
1: Вот сейчас отличный повод поздравить молодых, красивых, рьяных, активных. У нас замечательные мужчины. Ну, начнем с самого юного. Добрый вечер, Радио Рокс. Сегодня у нас есть повод поздравить нашего внучка. Его зовут Владислав Александрович Теленкевич. Ему сегодня исполнилось целых 10 лет. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, успехов в учебе. Ставь цели и обязательно достигай их. Он у нас очень умный и добрый, и мы всегда у него спрашиваем: «Влад, ну откуда ты все знаешь?» И смеемся. Дорогой наш Влад, пусть тебя окружают только хорошие люди, пусть всегда будет поддержка родных. Больших тебе успехов, достижений и побед, чтобы ты был самым умным. Мы тебя очень любим, бабушка Таня и дедушка Сергей. Добрый вечер, Радио Рокс. Сегодня отмечает свою красивую круглую дату 35 лет мой дорогой и любимый сынок Андрей Полуян из города Гродно. Желаю счастья, вдохновения в кругу семьи, тепла, доброты среди друзей. Я желаю тебе любви и уважения всех, кто тебя окружает. Побольше радости, смеха, крепкого здоровья. Люблю и крепко обнимаю и целую тебя, мой золотой мама Ирина Полуян. Уважаемая Ирина, примите искренние поздравления в день 35-летия вашего взрослого сына. Пусть его благополучие будет радостью для вас, и ваше сердце всегда будет спокойно за вашего Андрея. Но у нас есть еще одно поздравление для вас, Андрей. Хотим поздравить любимого брата, сына, дядю и крестного Андрея Марьяновича Полуяна с 35-летием. Мы желаем тебе от жизни брать абсолютно все. Побольше добра тебе и фарта. Конечно же, море успехов и удач. Оставайся счастливым всегда по жизни. И в этот день мы желаем тебе всего самого-самого наилучшего от семьи Шосток и мамы Ирины Полуян. Какая у вас замечательная семья, Андрей. Цените это. Пусть все ваши близкие будут здоровы и счастливы. И вам, конечно, в такую красивую дату желаем всего-всего. Много энергии, сил, впереди много интересного. Так что мечтайте, задумывайте и воплощайте все ваши планы в жизни. Пусть вам будет море по колено.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Дорогой Рокс, в этот вечер я хочу передать привет своей любимой жене, Плеско Екатерине. Я ее очень сильно люблю, и дороже ее нет в моей жизни и не будет. От любимого мужа Андрея. Екатерина, вам очень повезло, такие приятные признания на всю страну. Желаю вам хорошего вечера, как говорится, и нескучной ночи. Добрый вечер, Радио Рокс. Хотим поздравить Инну Старовойтову с днем рождения. Любимая сестренка, в твой день рождения желаем тебе прекрасных событий. Пусть на твоем пути не будет преград и неудач. Оставайся такой же красивой, умной и целеустремленной. Никогда не сдавайся и продолжай идти вперед, что бы ни происходило. Всегда смотри позитивно на жизнь. Пусть рядом с тобой будут только верные друзья и родные. Думай о том, что есть и что будет. И, наконец, пусть твои мечты и желания всегда исполняются. Семья Старотитаровых, Семенчуковых и Янковских присоединяются к поздравлениям. Я, наверное, неверно сказала. Инна Старотитарова. Инна, прошу прощения, если вдруг неверно озвучила фамилию, но я хочу сказать, что очень красивые пожелания в ваш адрес, очень красивое поздравление. Пусть все обязательно исполнится. Ну и еще. Здравствуй, дорогой Радио Рокс. Сегодня, в этот волшебный день, 17 лет назад появилось на свет мое сокровище, мельник Алиська. Желаю своей доченьке крепкого здоровья, благополучия, хороших и верных друзей. И как в той песенке, чтобы везло, везло и везло, чтобы учеба давалась тебе легко и идти по жизни с улыбкой. Люблю тебя очень сильно. К поздравлениям присоединяются все родные и близкие.
0: Наши песни.

Спасайте, спасайте сердца любовью, дорогие друзья, и будет вам счастье и даже золотой юбилей. Мы открываем романтическую страничку в нашей программе. И сегодня отличный повод у одной пары. Они дожили вместе, дошли до золотой свадьбы. Давайте мы за них порадуемся. Добрый вечер, самое лучшее Радио Рокс. В этот замечательный день золотой юбилей отмечает семья Бердниковых Виктор Васильевич и Клавдия Николаевна. Любимые наши, 50 лет вашего брака – это невероятный дар для нас, ваших детей. Вы показали, что такое настоящая преданность и семейное счастье. Желаем вам, папа и мама, самого крепкого здоровья, чтобы вы могли и дальше вместе встречать рассвет, наслаждаться закатами и делиться своей мудростью с внуками. Пусть ваши сердца остаются полны любви друг к другу, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Пусть ваше золотое терпение и сегодня служит вам верой и правдой, а смех звучит в вашем доме как можно чаще. Мы вас очень-очень любим. С золотым юбилеем!

0: Валентина Лосовская.
1: Добрый вечер, Рокс. Поздравьте, пожалуйста, Назара Губского с 18-летием. Хочу пожелать ему получения диплома врача, здоровья и удачи по жизни. Папа и бабушка, к сожалению, мама его не стала 6 лет назад. Вы суперстар, благодарю. Немножко сумбурное сообщение, но искренне поздравляем вас, Назар, с 18-летием. Знаете, что в день вашего рождения, тем более в день совершеннолетия, ваша мама рядом с вами. Она всегда будет рядом с вами по жизни. У вас за спиной всегда будут крылья. Вы в этом никогда не сомневайтесь. И желаем вам по жизни, чтобы обязательно были с вами верные друзья и те, кто вам помогает проходить этот путь. Так что знаете, что впереди много-много интересного. Пусть все задуманное получится. Пусть обязательно вы станете врачом и будете помогать людям, поддерживать здоровье. Искренние поздравления вам, Назар. Спасибо, что день рождения вы отмечаете вместе с нашим радио. Папе, конечно, жму руку искренне, потому что думаю, что очень многие хорошие качества ваш сын взял именно от вас. Привет бабушке, тоже поздравления всей семье. Обязательно отметьте этот праздник. Дорогой Рокс, сегодня хотим поздравить сына, брата, мужа Воробьева Сергея с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, благополучия и чтобы у него все, что задумал, все получится. Жена, родители, семья Курбаковых. Любимое радио, пишет вам Оксана, занимаемся посадкой огорода. Если можно, передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу Шишкунову Виталию и моей любимой сестренке Болтач Олесе. Спасибо, Радио Рокс, за прекрасное настроение. Спасибо вам, что выбираете Радио Рокс. Ну и еще одно сообщение. Уважаемый Радио Рокс, хочу при вашей помощи выразить слова благодарности известному в Беларуси реставратору ламповой радиоаппаратуры Манюку Валерию Васильевичу. Этот человек со светлейшим умом, добрейшей душой и золотыми руками, просто вдыхающий жизнь в ретро-радиоаппаратуру. Валерий Васильевич, очень признателен вам, что взялись за мой проект «Ламповый радиоприемник Беларусь-57» и сделали из него шедевр. От души по-человечески жму вам руку. Желаю, чтобы вы не переставали радовать людей своими творениями. Добра вам, здоровья и благополучия на долгие годы. С большим уважением, Михаил Петрович Хандецкий.

Дорогие друзья, как я вначале сказала, время летит неумолимо. Вот уже и завершается наша программа. Но, тем не менее, еще парочка сообщений. С днем рождения хочу поздравить коллегу из Гродно, Погирила Татьяну, которая уже на заслуженном отдыхе. Крепчайшего здоровья, позитивного настроения в этот день желаю. Чтобы внутри горел огонек, который помогал преодолевать преграды и дарил силы. Пусть всегда будут рядом надежные люди и поддерживают тебя в самую трудную минуту. А дом всегда будет согрет уютом, любовью и теплом, написала Ирина из Минска. Любимое радио, сегодня день рождения у замечательной женщины, красавицы из Минска, Ярошева Елены. С вашей помощью хотим на всю страну поздравить Леночку с этим днем. Желаем, чтобы здоровье было крепким, благополучие вечным, удача неизменной, успех постоянным. Дорогая подружка, пусть твой дом будет полон достатка, добра, мира, уюта, радости и смеха. Пусть твои родные наполняют твою жизнь любовью, заботой, и пусть все мечты сбываются. Пожалуйста, поздравьте Елену песней, написали Татьяна, Олег и из Могилева. Еще вот в последний вагон. Сегодня отмечает 20-летие наша самая любимая доченька, сестричка и внучка Кулики Елизавета. Вся семья поздравляет ее с этим днем. Желаем успеха, счастья, здоровья и всех благ. Дорогие друзья, на этом все. С вами была я, Валентина Лосовская. До новых встреч в эфире.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Здравствуй, упавшая с неба звезда, лучиком ярким горишь и сверкаешь. Знаю, ты хочешь земного тепла и о любви настоящей мечтаешь. В нежный весенний цветок превратясь, ты в ожидании счастья застыла. Звездная пыль превратила пылкую страсть в воспоминания твои у камина. Дым, дым.

сигарет. Лезет мне в душу обманом, врет, что любви больше нет. Как я люблю каждый твой лепесток, а от греха не спасают молитвы. Для объяснения нет нужных слов. Все

все в этом мире не вечно, и даже звезды вдали. Только не властвует время над силами вечной любви. Будь же вовеки любима, красива, нежна и мила. Невероятная сказка, сошедшая с неба звезда.

дорогих сигарет. Лезет мне в душу обманом,

0: врет, что любви больше нет. Врет, что любви больше нет.
1: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс.
1: Когда вдруг обернутся пророчеством его песни, его слова, когда в дверь постучит одиночество неожиданно, как всегда, когда ночью холодной бессонница разольет на постель вино, когда очень тепла захочется.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Если очень хочется, все получится.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.
1: Добрый вечер, Радио.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: расставаться нам с тобой нельзя.
1: Реклама.
2: Стоп, Бетера.
3: Вау! Бетера раздает двойную.

Ты писала не мне, ты пыталась уйти от того, что ты знала. И любовь, как свеча,

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Рокс.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио Рокс.
1: Сегодня дождь, и за окном грохочет гром. И я сижу весь день, не покидая дом. А скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с котом. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда. Я приобрел себе бульдога без хвоста.

который раз ошибся, прям-таки беда. Тебя в одну влюблен и знаешь навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом. Хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем. И пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем. И каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтобы не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старенький альбом. Ну что, отдохнем?

любуюсь тобой. А до того не жили мы, а так казалось. Пока твоя рука в моей не оказалась. Как это мало, а верней,

Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно.

Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. В Гомеле, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. Температура по стране ночью до 14 тепла. Днем в Бресте плюс 25, в Гродно 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице до 18. We'll be right back.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

остались письма без ответа.

орлы и пели, что твои бедлы. И рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось, и пилось, и жизнь летела в

эфир. Давай покинем Эльсинор, давай махнем через забор. Возьмем мотор, возьмем когор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки устроим шабаш.

свой кефир. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь.

0: все устали. Вай, вай, вай, вай, вай.
1: Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый аромат.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: Золотым кольцом венчальным обручился дождь с печалью. Мир, подернутый вуалью,

мною годами, пьешь туманными глазами, улыбаешься.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: Радио Рок.

0: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.
1: Осталось несколько шагов.

Ну где ты, милая моя? Пурга, метель. Где твои белые снега? Твоя постель. Мне очень хочется спасти твою любовь от непогод. Мы к ней уже на полпути. За полчаса

0: каких-то несколько шагов, часов, минут. И нас давно уже не ждут любовь, уют. Судьбу не надо торопить, она сама тебя найдет. Когда ты сможешь полюбить, тогда наступит.
1: Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Лучшие песни о главном.

Надо якорь бросать, он уже брошен давно. Мне б только ночь простоять, и день начнется другой.

вкус ночи слегка шоколадный, чтобы ты в кружевах из да, чтобы я подскучаю продрогший, я согрею своим навсегда. Ты расплавишь своим, я тоже. Мы две птицы, летящих в рай.

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Я прошу, не молчи, не прячь свои глаз, мое сердце страдает сейчас, дай мне шанс счастье тебе подарить. Утоли мою жажду, дай выпить до дна нашу чашу любви с тобой до утра и до боли, впиваться губами в тебя.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

швыряет жизнь злобно, разбивая, как стекло, счастье. И проиграны дела, словно нет в колоде карт твоей масти. Пусть на землю упадет небо и завоет на душе вьюга. Только помни, где бы ты

Придет пора весенней жары, в осколках луж с последним льдом. И я скажу тебе однажды: давай с тобой построим дом. Не будет места в нем обидам, не будет слез и грустных глаз. Построим дом с красивым видом, что строит жизнь не только раз. Давай построим дом и все начнем с нуля.

всегда жила. И от себя куда нам деться? У нас другой дороги нет. Построим дом, где смехом детским стучаться будет к нам рассвет. И будет рядом храм и поле, и крики чаек над прудом.

0: доме том любовь всегда жила.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».